Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Им радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой бим-бим-бим-бим. Им радио.
0: Им радио. Первое.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: хочу. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ Радио.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ РАДИО.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ РАДИО. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: все в мире знают.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции.

Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Position number one.
4: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани. 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

Дэдди Уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
0: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
3: Шустриков.
2: И как он?
3: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
2: Повезло.
1: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Энантиосемия – это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польская «урода» означает «красота», «вонь», запах, аромат. Запоминать, забывать. В переводе с чешского «черствый» значит «свежий». Овощ, фрукты. Ужасный, восхитительный. Сербская «вредность» переводится как «ценность».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю BIM-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.

0: решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Доброе утро! Что я хочу сказать, друзья? А вот что. Во-первых, суббота – мой любимый день недели. Надеюсь, что и вас, ваш тоже. Доброе субботнее утро, прекрасного всем настроения. Для кого-то суббота – это долгожданный сон до 10, ну, то есть вот до такого состояния, когда ты уже выспался абсолютно. Для кого-то это утреннее раннее пробуждение и поход, например, на рынок, а может быть, на пробежку, а для кого-то это просто тихое семейное утро дома. Всем хочется пожелать прекрасного старта, замечательных выходных. Сейчас в Казани плюс 16 градусов, сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков, термометры покажут на плюс 27, плюс 31. Еще один жаркий день, которым стоит насладиться, потому что, судя по всему, скоро будет прохладнее.

0: Доброе-доброе утро. Информация на правах рекламы в эфире Бим Радио. Мы представляем замечательную вечеринку. Вечер в Сан-Ремо уже 5 июня. Итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня 20:00. Максимилианс 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех».
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло.
2: И другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
3: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
4: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

Сегодня, 23 мая, отмечается Международный день спортивной борьбы. Поздравляем представителей данного вида спорта. А еще сегодня Всемирный день черепахи. Поэтому, если сегодня кто-то скажет вам что-то как черепаха, вы это почтите за комплимент, потому что черепаха символизирует мудрость, богатство и долголетие.

8.39 и вновь доброго всем замечательного субботнего утра. Поговорим о погоде. Сегодня 23 мая. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Нам прогнозируют южный либо юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду. Возможны днем местами порывы до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 27-31 градуса тепла. В воскресенье в республике ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем пройдет кратковременный дождь. Возможно, также гроза. И термометры покажут завтра, в воскресенье, +22, +27.

А я с удовольствием озвучу сообщения наших слушателей, которые рады поприветствовать всех с самого уже раннего утра на Бим-радио. Плюс 7-92-72-42-102-8, Телеграм и Макс на ваш выбор. Доброе утро, Елена Медова, пишет наш дорогой друг Самир. Мы едем на фестиваль. Вот, сегодня день черепахи, и Самир всех с этим поздравляет. Приятного путешествия тебе, дорогой. И Самир дальше пишет: погода радует, хоть дождик придет. Доброе утро, Леночка, пишет Азат. Врубай Prodigy. Нет, это только в привет-привет. У нас любители Prodigy собираются. Но я думаю, что оставим это лучше для вечернего все-таки времени. Добренькая, написал Димка. Привет всей болталке Бима. Бим, болталка, вам большой-большой привет и, конечно же, самого доброго и прекрасного утра. Всем привет, это Руслан. Для вас отправляю песенку. Вот песенка называется «Бим Медиа». Надо будет обязательно послушать. Доброе утро и Антон тоже желаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

8:50, утро, суббота, жизнь хороша. Мы встречаем с вами вместе выходные на любимой волне. Ну и, конечно же, озвучиваем сообщение. Доброе утро, любимое радио. С нами Гульнарочка. Елена, здравствуйте, пишет она. Всем хорошего субботнего дня, отличного настроения и позитива. И Полталке особенный привет. И еще привет всем от нашего дорогого слушателя Бабая. А мы уже работаем. Хорошего всем дня.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

0: Bittersweet Symphony. Сладко-горькая симфония. В оригинале песня была исполнена когда-то британским рок-коллективом The Verve, но, кстати, в кавер-версии группы Deco звучит весьма и весьма неплохо. Дорогие друзья, в Казани 9 утра, вы на любимой волне, и наше музыкально-симфоническое утро, такое прекрасное, такое солнечное, продолжается. А далее мы будем слушать «Уикенд» на любимом радио.
1: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузя. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
10: Утро доброе, утро прекрасное, дорогие друзья. Вчера вечером на выезд из города, например, в сторону Бурматюшина через Борисково, были достаточно серьезные пробки. Решила изучить карту нашего города на предмет как раз вот этих самых пробок. 2 балла. Дороги почти свободны. Мосты и дамбы в порядке абсолютном. Есть заторы на улице Петра Витера от Фатыха Амирхана до Дементьева 6 минут. В Астане от Короленко до улицы Восход тоже 6 минут. Немного придется постоять на Чуйкова, двигаясь от улицы Адаратского до улицы Мусина. И также небольшой такой заторчик на Короленко от Воровского до проспекта Ямашева. Надеюсь, что на выезд из Казани сейчас нет никаких затруднений, и вы совершенно спокойно сможете добраться до своего чудесного садика или своей любимой дачи. Но если есть какая-то информация, то пишите обязательно. Доброе утро!

0: на работу.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Да, это программа «Первый тост», наша традиционная, наша одна из самых любимых программ на БИМ-радио, потому что мы поздравляем с днем рождения слушателей. Сегодня 23 мая. Поздравляем, желаем вам крепкого здоровья, большого-большого счастья, благополучия, успехов в ваших делах, мира и душевной гармонии. Пусть все задуманное обязательно исполняется, а каждый новый день приносит вам только положительные, добрые эмоции. С праздником! Поздравляем мы сегодня подписчиков официальной группы БИМ-радио ВКонтакте. Кто сейчас находится онлайн? Давайте мы назовем эти замечательные имена. Динара Демченко из Казани сегодня отмечает день своего рождения. Присоединяемся ко всем теплым поздравлениям в ваш адрес, Динара. Поздравляем мы сегодня Данила Сабирова, лечебный расслабляющий массаж в Казани. Антона Винегретова тоже поздравляем, нашего дорогого друга. Желаем только счастья и радости. Далее, с днем рождения, Лилия Харидинова, Нателла Голубина, Юлия Мухарчева. Юбилей, кстати, у Юленьки. Поздравляем мы Ириску Шамсудинову из Казани, Эльмиру Тазиеву, тоже город Казань, Николая Волкова с его 38-летием. Поздравляем также Оксану Лаврову, Александра Петрова с юбилеем, Марину Романову, Алину Рамилевну, Нижняя Токтама, Алмаза Аюпова, Артура Халикова, юбилей, между прочим, у этого парня. Эмилию Касимову поздравляем, Марию Ферапонтову, Максим Михайловича, Антон Долгова и всех наших любимых слушателей. Примите самые искренние поздравления с вашим замечательным днем. И самое главное, будьте счастливы!

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Наступает время жарких летних вечеринок. БИМ-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Это новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от БИМ-радио. Бронируй столы на maximilians.ru. И уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях, в старых кассетных магнитофонах, будет звучать для вас. Это песни о любви, о солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Танцы. Атмосфера курортного вечера», конкурсы и подарки, ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+.

0: Александр Цыпкин выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
2: 12+.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
4: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: С добрым утром, милая моя, ранимая.
3: Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
4: 12+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
7: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: шутки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама на BIM-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Наслаждайся. Сбим радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В книгу Гиннесса занесены все рекорды мира. Так в эту книгу попал 75-летний мужчина Альберт Марк-Антонио. Проживает он в одном английском городке Хитчен. Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 сантиметров. Кстати, самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннесса. Этот рекорд также занесен в эту же книгу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики.
1: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: Сегодня в Казани и по республике переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет южный с переменной на юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. О температуре воздуха. Сегодня в столице республики ожидается плюс 27, плюс 31. По Татарстану это от 26 до 31 градуса со знаком плюс. Завтра, в воскресенье, тоже переменная облачность. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, возможно, также гроза. И воздух прогреется до 22-27 градусов, местами на востоке Татарстана до 30 градусов.
4: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Maroon 5 и Кристина Агилера с песней, которая всегда призывает нас к активному движению, особенно когда это такая чудесная солнечная суббота. И когда отмечается следующий праздник, День дизайнера интерьеров, поздравляем профессионалов этой сферы. Сегодня Международный день экспедитора, также поздравляем. Сегодня Всемирный день спортивной борьбы, Международный день женского футбола, а еще День каштановых свечек. Ну, то есть можно перефразировать как День цветущего каштана. Кстати, в нашем городе, в Казани, есть цветущие каштаны. Вы можете полюбоваться на них в сквере Тука. Это угол улиц Пушкина и Островского. Если будете там прогуливаться сегодня, обязательно обратите внимание на эти великолепные цветущие деревья. Доброго утра и отличного дня!

0: в радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, «Максимилианс», вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Спим радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

0: наслаждайся. Сбим радио.
1: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: В начале нового часа на Бимразио в рубрике «Уикенд» мы слушаем песню знаменитого итальянца, автора песен, гитариста Эроса Рамазотти. Песня «Фьоко нель фьоко» переводится как «Огонь в огне».
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим-радио.
2: 18+. Реклама на Бим-радио.
3: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
4: ТТС.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Трачу деньги на нужды семьи.
3: Ну, здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
2: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
4: Соу, Собелявых. Ча-ча-ча.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: На Бим-радио.
1: Да, это рубрика «План Кабан». Давайте мы с вами будем вместе изучать афишу сегодняшнего дня. Куда сегодня можно пойти? Как здорово провести время. С 7 до 9 вечера в Горкинско-Аметьевском лесу. С 7 утра, хочу сказать еще раз, до 9 вечера. Здесь, в Горкинско-Аметьевском лесу, пройдет фестиваль открытия летнего сезона в парках Казани. Утренняя спортивная программа, ботанические прогулки, птичий рейв, мастер-классы, открытые лектории, игротека, концертная сцена, хедлайнер группа «Лолита Кос». Вход свободный, без возрастных ограничений. Это Горкинско-Аметьевский лес. Сегодня с 10 утра до 8 вечера в селе Никольское Лаишевского района пройдет традиционный праздник «Каравон». В течение всего дня гости смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать русскую традиционную кухню, побывать на ярмарке мастеров, спеть песни, конечно же, потанцевать и попасть в настоящий хоровод «Каравон». Здесь будет много интересного, поэтому обязательно приезжайте всей семьей. Село Никольское, Лаишевский район, с 10 утра до 8 часов вечера. Далее. Военно-историческая реконструкция «Бой после победы» в поселке Чебакса. Посвящена реконструкция 81-й годовщине победы. Гостей ждет воссоздание финальных боев Второй мировой, где части противника продолжали сопротивление после капитуляции Германии. На площадке декорации, техника, пехота, артиллерия и пиротехнические эффекты. Программа стартует в 10 утра. Здесь интерактивные зоны, мастер-классы, выставки и полевая кухня. Основное сражение, основная реконструкция с 11 до 12, затем будет концерт. Вход свободный, без возрастных ограничений. Добраться можно, например, на общественном транспорте, автобусом номер 84 от остановки улицы Современников или же на личном авто с парковкой у въезда в поселок Чебакса и бесплатным шаттлом к площадке. Выбирайте на свой вкус и отлично проводите время сегодня в этот великолепный выходной день.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос, какое изобретение 20 века они считают самым важным. В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
5: Вы уже слышали?
6: Что?
5: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада Кан Авто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Кан Авто».
7: Весна! Весна, весна.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на Бим-радио.
8: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
9: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где
6: где каждая деталь продумана и на своем месте. «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
12: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

совершенства взгляда в отношении блаженства. Я-то думал, все будет чинно, кольцы, чайки, Мендельсон. Но пошли четвертые сутки с той невероятной

0: крошка моя, ты где?
1: Доброе утро! Ну, что касается окрошки, расскажите, как вы относитесь к этому блюду. Плюс 7, 92, 72, 42, 102,8. Готовили ли уже окрошку в новом сезоне? А вообще, это народное блюдо. Название происходит от слова «крошить». Первое официальное упоминание зафиксировано в 1790 году в кулинарной книге. Дело в том, что когда-то окрошка не была супом, она была холодной закуской перед основными горячими блюдами. А в богатых домах XIX века окрошку готовили изысканно. Добавляли мясо дичи, рябчиков, телятину и ветчину. Всем приятного аппетита.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики — юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна. Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Гидрометцентр обещает нам сегодня переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с юга или же юго-запада скоростью 5-10 метров в секунду. Днем местами такими очень приятными порывами до 14 метров в секунду. Сегодня термометры покажут плюс 27, плюс 31 градус.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: На Бим-радио.
1: Куда сегодня можно отправиться в Казани для того, чтобы насыщенно, полезно провести свое свободное время? Напомню, в Горкинско-Аметьевском лесу сегодня в течение дня и до 9 вечера пройдет фестиваль открытия летнего сезона. Летнего сезона в парках Казани. Здесь спортивная программа, ботанические прогулки, птичий рейв, игротека, концертная сцена с хедлайнером группой «Лолита Кос» с авторской музыкой, узнаваемым настроением. Вход свободный. Добро пожаловать сегодня в Горкинско-Аметьевский лес. Далее, в селе Никольское Лаишевского района праздник «Каравон». Традиционный, народный, яркий, очень самобытный. Вход тоже свободный, без возрастных ограничений. В поселке Чебакса сегодня военно-историческая реконструкция. Вход также будет свободный для всех желающих. В 15.00 на сцене детского парка «Елма», это Кремлевская набережная Казани, состоится кукольный спектакль по мотивам бременских музыкантов в исполнении воспитанников студии творческого развития «Оперение». Постановка объединяет элементы кукольного театра, пластики, циркового искусства, превращая классическую историю в яркое приключение с участием любимых героев. Вход свободный, начало в 15.00, сцена детского парка «Елмай». Поэтому обязательно подойдите и посмотрите это выступление. В 16.00 рядышком в Национальной библиотеке Пушкина 86 состоится музыкальный вечер «Одна пластинка в неделю», посвященный творчеству композитора Андрея Эшпая. Гостей ждет знакомство с марийской музыкальной культурой, прослушивание редких пластинок из фонда библиотеки и беседа о творческом наследии автора. Для участия необходима регистрация. Об этом, пожалуйста, заранее позаботьтесь. Сегодня в 16.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? План

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие вечера Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер «Ночь МС Зали». 11 июня, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00 на выпускном по-взрослому от БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: вечер в Сан-Ремо.
1: Друзья, с чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки и исполняют любимые песни? А может быть, с морепродуктами и пастой, которые вам подают в приморском ресторане? Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня будет музыка звучать, которая была на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Это песни о любви, о солнце, о красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 в Maximilians 18+. Сейчас мы разыграем пригласительные билеты для наших любимых слушателей. Сразу для двоих слушателей по одному пригласительному билету на вечеринку. Для участия, пожалуйста, откройте мессенджер Макс и напишите нам на номер Макс плюс 792-72-42-102,8 ответ на вопрос. Второй и седьмой слушатель с правильным ответом получает пригласительный билет на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо», что в переводе означает фраза «аль денте», которую используют для пасты или для риса, например. Первый вариант – «мягкое, как пюре». Второй – «на зубок». Третий вариант – «сырная». Что в переводе означает фраза «аль денте» – «мягкая, как пюре», «на зубок» или же «сырная». Пишите, пожалуйста, на номер плюс 792-72-42-102,8. Исключительно в Макс мы сейчас принимаем ваши правильные ответы.
0: Вечер в Сан-Ремо.

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Подводим итоги игры «Вечер в Сан-Ремо». Сейчас мы узнаем, кто станет обладателем пригласительных билетов и встретится с нами в «Максимилиан» с 5 июня в 20.00 18+. И вот окунется в атмосферу солнечной Италии. У нас есть два победителя. Это Андрей и Айдар. Я вам отправила значок «Отлично», потому что вы, как и многие наши слушатели, великолепно справились с этим заданием, но вот именно вы стали сегодня победителями. Итак, что же такое «Альденте»? Конечно же, перевод «на зубок», то есть паста, если она «Альденте», такая настоящая паста по-итальянски, не должна быть переваренной, она должна чуть-чуть пружинить при укусе. Спасибо большое всем за участие. Разыгрывать пригласительные на наши вечеринки мы продолжим с огромным удовольствием. Присоединяйтесь.
0: Вечер в Сан-Ремо.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: на БИМ-радио.
1: Приглашаем вас поучаствовать в рубрике «Саундтрек». Сейчас послушаем великолепную песню и попытаемся угадать, из какого она кинофильма. Пишите нам, пожалуйста, в Телеграм. Давайте на этот раз поиграем в Телеграме. Плюс 7-92-72-42-102-8. И ну, пусть 28-й слушатель, который правильно ответит на этот вопрос, получит подарок от любимого радио. Все очень просто. Нужно угадать, в каком замечательном фильме звучит следующая композиция, которую мы сейчас послушаем. Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите, пожалуйста, имена в Телеграм. Договорились?
0: Саундтрек на БИМ-радио.
2: Постой,

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час? А?
2: Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Саундтрек на Бим-радио.
2: Друзья, как вы совершенно справедливо отметили, песня «Постой, паровоз» звучит в нашей любимой культовой советской комедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Это 1965 год, 16+. Эту песню исполняет Юрий Никулин, балбес, и Георгий Вицин, трус. Ну что ж, давайте подведем итоги, посмотрим, кто нам написал в Телеграм на номер +7 92 72 42 102.8. Множество правильных ответов от вас. И сейчас мы определим победителя. На этот раз им становится Марат. Посылаю огонечек Марату и шлю поздравления. А также совсем скоро мы с вами будем общаться относительно вашего подарка, который вы выиграли в рубрике «Саундтрек». Большое спасибо всем участникам. И давайте сегодня посмотрим любимую советскую комедию «Операция И» и другие приключения Шурика всей семьей.
1: Саундтрек на Бим-радио.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью. Не по Хуану Сомбреро. Соусы пилявых.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Сак булаган. Шиклер я была. Я сету калаш. Пазан.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио – это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Встречаемся 5 июня в «Максимилианс». Вас ждут танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера – Альберт Хузяев. Ахметов. 5 июня, Максимилианс, 20:00, 18+.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12+.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

сейчас в нашем эфире замечательная игра. Она называется «Семейный квест. Приключения в Мазопарк». Мы приглашаем дозвониться в студию по телефону 292-102-8 семейную команду взрослого и ребенка от 5 до 15 лет и поучаствовать в этой увлекательной игре. 292-102-8. Звоните с ребенком от 5 до 15 лет. 292-102-8.

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
1: Спонсор проекта «Семейный квест» – приключения в Мазапарк о успех. Каждый день по 30 мая участвую в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазапарк. Главный приз – это сертификат на семейное посещение в Мазапарк и еще один подарок – сертификат в кафе на 3000 рублей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Парк, турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазита Гафури, 46. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Добрый день.
2: Добрый день.
1: С нами играют...
3: Добрый день.
1: Привет. С нами играют Геннадий и Роберт. Все правильно?
2: Так, точно.
1: Дружная команда. Итак, ребята, вы готовы к первому испытанию в игре?
2: Готовы.
1: Вот. Ну, практически дружно ответили. Скажите, пожалуйста, как называется в бадминтоне снаряд, которым отбивают валан? Три варианта ответа. Ракетка, клюшка или бита? Как называется в игре бадминтон снаряд, которым отбивают валан? Или еще, как мы говорим, валанчик. Три варианта ответа. Ракетка, клюшка и бита. Итак, отвечает знаток ракетка. Роберт.
3: Ракетка.
1: Ракетка. Молодец, Роберт. Кричи ура, мы кричим ура вместе с тобой, потому что это правильный ответ. Действительно, в бадминтоне используют специальную легкую ракетку от 70 до 100 граммов, но при этом знали ли вы, уважаемые знатоки, что валаны летят с огромной скоростью? Дело в том, что бадминтон – это самый быстрый ракеточный вид спорта. Максимально зафиксированная скорость валана на профессиональных соревнованиях составляет 565 километров в час.
2: Ого.
1: Это мировой рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Ну что, вот вы с такой же огромной скоростью переноситесь в финал игры, который состоится уже совсем скоро, а именно 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазапарк. Вы там, надеюсь, будете, да, присутствовать и играть?
2: Да, конечно.
1: Вот.
2: Да, спасибо.
1: Отлично. А теперь передаем приветы. Сначала папа Геннадий, потом сын Роберт.
2: А мы привет передадим всей Казани. Большое спасибо диджеям Бимрадио за их недоценимый, может быть, и вообще вклад вообще в культуру нашего города. Я считаю, вы большую работу делаете. Привет, кому будешь передавать?
1: Да, Роберт, кому?
3: Папа, моей бабуле Василия Сиразова, моей маме тоже Василия Сиразова и папе Геннадию.
2: Спасибо.
1: Это было очень мило и очень тепло. Спасибо вам большое. Ребята, оставайтесь на линии, расскажу. Во-первых, вы выиграли сертификат в Мазапарк, вот, и вы выходите в финал, который будет 31 числа. Поздравляем!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон +7 843 212 13 18.

0: Информация о погоде на БИМ-радио. Это то, что можно сказать одним словом. Жарко, ярко, замечательно. Сейчас плюс 27 градусов. Сегодня максимально это будет плюс 31. Переменная облачность, но сейчас я вижу небо абсолютно ясное. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Есть такая вот небольшая вероятность, но сегодня будет действительно жарко в течение всего дня. Как и завтра, обещают днем плюс 22, плюс 27, местами на востоке республики до 30 градусов. В понедельник местами пройдет небольшой дождь, днем до умеренного, и будет, ну, все так же жарко и где-то даже тепло. Плюс 23, плюс 28 в Казани и по Татарстану.
1: У природы нет плохой погоды.

0: на Бим-радио.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
0: Лента.
2: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
3: 0+, ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32-01-69-000-30199.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
6: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что еще в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привел к их резкому сокращению в природе. И во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весна, весна.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

Друзья, желаю вам прекрасного времяпрепровождения сегодня, без капли сожаления, только самым позитивным и прекрасным настроем на эти выходные. С вами была Елена Медова. Далее встречайте в эфире Игоря Никитина, который уже прибыл для того, чтобы классно проводить с вами следующие три часа.

0: Иди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: О, какие они интересные, какие они особенные и где-то даже, могу сказать, волшебные. Но, конечно, все это, я думаю, может даже состояться на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» 5 июня. Я думаю, вы каждый помните, и многие нас посетят.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
2: 18+. Реклама на BIM-радио.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: «Бим-радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим-радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Такая уж она, это популярная, особенная Любочка, выпущена была этой группой в 1998 году в качестве сингла из дебютного альбома группы. Ну и, в общем-то, конечно, видоизмененное стихотворение Агни Барто «Любочка». Ну, в общем, получилась шикарная песня, которая до сих пор где-то вместе с нами. У микрофона Игорь Никитин. Всем доброго дня, отличного настроения.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
2: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
3: А муж не покупал.
4: Цепелявый.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжается выходной с тобой на Бим-радио. Но из новостей музыкальных увидел такую очень интересную и удивительную. Для меня, как минимум, говорят, что Сергей Шнуров спел с альбомом Лещенко в программе «Достояние Республики». Но вообще завтра все это, я так понял, можно будет услышать и увидеть на Первом канале. А также будут разнообразные гости. Но сам же Шнуров, говорят, порадовал собравшихся не только исполнением песен, но и ироничными ответами на вопросы журналистов. В общем, есть несколько цитат интересных. Говорит он, что музыка должна приносить деньги и удовольствие. А еще говорит, что я подумал, вот сейчас брошу пить и стану артистом номер один. Так и сделал. В общем, красавчик, наверное, пусть развивается дальше. Мы пожелаем ему успехов и удачи.

0: На Бимрадио, ну а мы продолжаем наш с вами идеальный выходной. Но у меня для вас есть информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Кстати, наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас!
1: Реклама на Бимрадио.

0: Те.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239 31 31. Честный застройщик.рф.

0: Мало украшений Крусе. Дельмобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в

соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что, в продолжении выходных наболевшим, наверное, да, говорят, что комары в России могут быть переносчиками лихорадки западного Нила. Ох, прям как, да. Роспотребнадзор рекомендует пользоваться, в общем, москитными сетками, но и разнообразными репеллентами. Носить закрытую одежду и, по возможности, избегать мест со стоячей водой. Кстати, я тоже заметил, что комары какие-то в этом году, может быть, хотя, может, они всегда такие были, прям роями и такие наглые, и ничего им не страшно. Раньше чуть пошевелишься, все, нет их уже, не видать. Ну, а сейчас им вообще все равно, есть такое ощущение. Поэтому будьте внимательны, осторожны, пожалуйста. Мы продолжаем наслаждаться музыкой. Но да, если, говорят, слушаешь Бим-радио, то комары вообще не беспокоят никого никогда.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Кстати, хочу напомнить о том, что в Максе у нас есть канал Beam Radio. Там, кстати, сейчас челлендж проходит. Если вы не в курсе, то, пожалуйста, я с удовольствием вас приглашаю. Но если вдруг кому-то нужна ссылка на болталку или сам канал, напишите просто. +7 9 8 2 42 102 8.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226 93 40.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Позиция номер 1.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: с вами танцуем немного. Я тоже хочу протанцевать, наверное, да, и рассказать одну интересную историю.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Нашел тут интересную статью, в чем, говорят, смысл песни «Шаде» и хита русских чартов и социальных сетей. Да, это, как вы помните, мод «Баиндия» и «Хчо». Господи, напридумывают себе интересных псевдонимов, потом и не выговоришь даже вовсе. Но, в общем-то, как бы мы все понимаем, «Шаде» в первую очередь это целая группа, да, как минимум. Но и что говорят? Говорят, песня напоминает головоломку, когда с первого взгляда кажется, что все легко и понятно, но и скрытое послание, которое полностью переворачивает смысл. Но многие, наверное, поют его, что она танцует под шафы, возможно, да, но нет, нет, все-таки «Шаде» в первую очередь это группа. Но, слушайте, все равно хорошо, когда он чувствует себя брутальным мужчиной, она немного из Милана, согласна приехать к нему домой. Ну и есть еще все-таки то самое интересное напоминание о том, что нужно погулять, сделать это желательно с любимым человеком, как минимум. Ну и, в общем-то, что еще? Много-много видео, много-много в разных социальных сетях наснимали с помощью, благодаря этой песне, возможно, но все-таки в каждом видео лишь бы вместе быть с любимым человеком. Ну и вообще, ребята заявляют действительно о простых важных вещах, поход в зоопарк, прогулки в парке, чего угодно, главное вместе. Но вообще, в общем-то, про те же ценности, про то же заземление песни для тех, кто устал от гонки, хочет выдохнуть. Ну, в общем, главное, что с близким человеком. А я готов предложить вам послушать одну популярную песню группы «Шаде».

0: Веди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Амада ми аморе мио.

0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+.
0: Выходной с тобой на BIM-радио.
2: Ну что ж, еще один час музыкальный вместе со мной. Меня зовут Игорь Никитин. Всех приветствую, если вдруг кто-то подключился вновь и вновь. Конечно же, настроение хорошее, хоть и жарко, но вроде бы как тихонько начинаем привыкать к этому. Ну а что, пока вроде бы еще весна, ну, календарная. Как минимум, по ощущениям, все же лет. Лето жаркое, лето интересное. Кто-то уже загорает, где-то купается. Видел я таких людей. Ну, в общем, надеюсь, хотя нет, проверки, наверное, еще не были опубликованы точно, но хотя я думаю, что нужно поискать. Чуть позже будем говорить про привычки. Нашел тоже интересную статью, удивляюсь, вам тоже с удовольствием расскажу. Оказывается, какие-то просто мелочи готовы помогать нам в этой жизни. Ну, а пока еще одна информация. На правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. BIM-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилиан» от BIM-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивале, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузи Ахметов. 5 июня 20:00. Максимилианс 18+. Наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходит атмосферно и классно, поэтому ждем вас.
3: Реклама на BIM-радио.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну что, обещал вам про привычки рассказать, которые помогают жить. Ну и вообще, конечно, у каждого человека есть какие-то цели вперед на будущее. Иногда какие-то слишком амбициозные. И получается, что не получается. Вот, поэтому есть небольшие рекомендации и вот такой подход, как микропривычки. И есть, конечно, особенные микропривычки, которые органично вписываются в нашу с вами существующую жизненную рутину. Вот, если нужны будут какие-то изменения в жизни, то именно эти микропривычки снимают чувство перегрузки и в целом улучшают настроение и самочувствие, сокращая разрыв между намерением и действием. Я, честно говоря, когда читал, очень сильно удивлялся, думаю, да ладно, не может быть. Просто мы чаще всего, наверное, в жизни все делаем на автомате и даже просто не замечаем. Итак, давайте начнем с первой, а потом будем продолжать по мере их поступления. Делать вдох перед тем, как реагировать или принимать решение. Такая вот микропривычка может помочь вам в стрессовых ситуациях. Большой глубокий вдох перед реакцией помогает контролировать эмоции, снижать стресс и просто регулировать нервную систему. Слушайте, ну здорово. Перед тем, как сказать да или нет, надо просто сказать... Нет, все. Шоу «Шпилявых» впереди.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Шпилявых»!
4: У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
5: Не по Хуану Сомбреро!
6: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все помнят, что на церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки и особенно его слеза. Первоначально ее не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не темной, а светлой стороной. Тогда по команде режиссера все статисты ряда друг за другом поменяли сторону щита. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку. В таком виде ее и включили в церемонию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, продолжаем интересные беседы о том, что есть у человека микропривычки, о которых, в общем-то, мы даже не догадываемся иногда, но именно они могут снять чувство перегрузки, улучшить настроение и самочувствие. Говорил о том, о цифре 1, что нужно делать вдох перед тем, как реагировать или принимать решение. Цифра 2, тоже для меня удивительная, застилать постель по утрам. Представьте себе, да? Застилать постель каждое утро – обычная микропривычка, самая простая, которая оказывает удивительно сильное позитивное влияние на наше с вами состояние. Вы застелили постель, это означает, что день, что? Ну все, начался. А вечером вы расстелите постель и ляжете спать. Вот и все. Так же просто, но работает как костяк, который держит вашу жизнь, которую вы живете. И не сдаетесь, несмотря ни на что. Итак, цифра 3. Записывать каждый день одну вещь, за которую вы благодарны. О да, перестали говорить спасибо. И некоторые принимают как должное, так должно же быть. В общем, делать каждое утро после пробуждения или каждый вечер перед сном, эта микропривычка может занимать всего одну минуту или две в день, но может стать ключом к ощущению счастья и радости. Практика благодарности просто тренирует ваш мозг сосредотачиваться на позитиве и высвобождать серотонин, который и дает эти прекрасные чувства. В общем-то, запоминайте, сегодня вот даже сейчас поблагодарите и запишите куда-нибудь в заметке, возможно, да, одну вещь, за которую вы благодарны. Продолжим совсем скоро.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
4: 12+.

0: ПО украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Так, ну что, в продолжении наших интересных с вами диалогов рассказывал про микропривычки, которые улучшают настроение и самочувствие. В общем, по цифре 1 нужно было делать вдох перед тем, как реагировать или принимать решение. По цифре 2 застилать постель по утрам. Угу. А по цифре 3 записывать каждый день одну вещь, за которую вы благодарны. Итак, по цифре 4 рассказываю, что делать быструю разминку каждый час. Ну, это для тех, кто работает за столом. В общем-то, знает, что если углубляешься в работу, может часами не вставать. Поэтому поставьте себе цель делать быструю растяжку раз в час. Хотя, я так полагаю, те, кто пагубные привычки имеет, они как раз-таки разминаются ежечасно практически, что вредит вашему здоровью. В общем, позаботиться можно о своем теле, улучшить кровообращение и предотвратить застой крови в течение дня. Утром, это по цифре 5 уже, да, первым делом подышать свежим воздухом. Совсем не обязательно полноценная тренировка должна быть на свежем воздухе или долгая прогулка. Достаточно просто открыть окно или дверь и подышать свежим воздухом в течение первого часа после пробуждения. Слушайте, красота какая, да, если там еще свежо, если вы рано-рано встаете, ух, ух просто. По цифре 6 стоит проводить время без телефона, поэтому вы можете начать с малого, откладывать телефон во время еды или просмотра любимого сериала. Потом можно определить в доме зоны, свободные от телефонов, например, столовую или спальню. Слушайте, хорошая мысль, да, мы же привыкли и кушаем, и смотрим уже все с нашими смартфонами. Ой, такое вот оно событие. Интересное. Ну, давайте завершим тогда, да? Цифра 7. Пить больше воды. Эта вода несет за собой множество преимуществ для физического здоровья, обеспечивает нормальную работу всех органов и необходима для выведения отходов из организма. В общем, как правило, говорят, нужно взять стакан воды и выпивать сразу после пробуждения, видимо, а потом дышать свежим воздухом. Ну и по стакану до, во время или после каждого приема пить. Ну, давайте за финалем цифры 8. Самое интересное – читать по странице книги каждый вечер перед сном. Не обязательно читать целую книгу или даже целую главу, просто получить успокаивающий эффект от чтения. Интересно, интересно. А так, глядишь, за месяцок и книжечка-то улетит, хотя если она не такая уж большая. Вот вам особенные микро, полезные микропривычки, которые нам...

вам помогут жить достойно, доступно и просто. По крайней мере, не будет никаких стрессов и переживаний. В общем-то, будем продолжать слушать музыку здесь, на Бим-радио. Микрофон Игорь Никитин. Погнали!

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Так, ну что же, давайте поиграем чуть-чуть. Без предупреждения, так вот сразу особенно. С чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки, исполняют любимые песни. Может быть, с морепродуктами и пастой, которые вам подают в приморском ресторане. А? Но у меня есть информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку. Вечер в Сан-Ремо вас ждет. Атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Худзиахметов. 5 июня, 20:00, Maximilians, 18+. Итак, дорогие мои, буду задавать вам вопрос. Ну да, варианты ответов тоже будут. Но и сегодня кто-то из вас даже вдвоем, ну не вместе, конечно, видимо, правильно ответившие, отправятся к нам на вечеринку. Итак, напоминаю вам номер, куда нужно будет отправлять ваши правильные ответы. Плюс 792-72-102-8. Макс Телеграм могу просматривать. По крайней мере, очень надеюсь, что вы будете соблюдать наши правила. Вы помните, да, что раз в месяц только можно победить. Поэтому вопрос звучит так. Как называется послеобеденный отдых в Италии, когда закрываются многие магазины? Итак, вариант 1 – фиеста. Вариант 2 – сиеста. И вариант 3 – дольче вита. Жду ваши правильные ответы на номер плюс 792-72-102-8.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru, 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: Процветай с БИМ-радио.

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Так, ну что же, итоги, подводим только сейчас. Ну и ладно, счастливые обладатели уже радуются. А это Лейсан и Наиля, поздравляю вас. Ура, ура, ура. Ну и, конечно, вы получаете пригласительный на нашу вечеринку «Вечер в Сан-Ремо», который состоится уже 5 июня. Ну и задавал вопрос, как называется послеобеденный отдых в Италии, когда закрываются многие магазины. Были варианты: «Фиеста», «Сиеста», «Дольче Вита». Ну, вы, конечно, постарались. Но, может быть, замена слов, не знаю. Где-то были правильные полностью, где-то не совсем. «Сиеста» — правильный ответ. Еще ее называют «Пиникелла» и «Рипозо». История возникновения итальянской «Сиесты» «Пиникелла» идет со времен Древнего Рима, когда было принято оставлять всю работу под жарким солнцем и проводить эти часы в тени деревьев. Итальянская «Сиеста» имеет свои правила. Сначала нужно пообедать, а уже потом лечь отдохнуть. Спать нужно не более 30 минут, чтобы не было бессонницы. Звонить, писать и беспокоить по любым вопросам не принято. Это святое время для каждого итальянца. Время сиесты с 13 до 15, в скобочках 16 даже часов, имейте в виду. Ох, сейчас вот как раз вкусно пообедать, и все. Сиеста, господа, простите. Ну, а Лейсан и Наилю, я поздравляю, вы отправитесь на вечеринку и зажжете по-итальянски, как полагается.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio.

окшить поцелуи, но и воздушные тоже имеют особенное значение. Ну, а еще говорят, обниматься нужно почаще с любимыми людьми, потому что тем самым вы укрепляете свою любовь. Но не забывайте благодарить, об этом мы с вами, кстати, в этом часе музыкальном тоже беседовали. Всем отличного настроения, лет, хотел сказать, еще пока весны тоже прекрасные. Далее по плану Джонни с воздушным сарафаном.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Челентана, все про любовь, все о любви. Ну и вообще герой лирически признается, что ради того, чтобы быть любимым, он готов был пойти на все, но отступает, когда понимает, что это чувство не может быть взаимным. Любите друг друга взаимно, как говорится, да. Ну, хотя языков любви достаточно много, и у всех они разные. Главное найти тот самый любимый. И любимого, и любимую. Новый час начинаем на Бим Радио. Игорь Никитин, добро пожаловать, здравствуйте.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта. На вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.
2: 18+. Реклама на Бим Радио.
3: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что, продолжаем. Выходной с тобой на Бим-радио. Гринькетин. Тут мне попался интересный пост про летний салат с клубниками, помидорами. Вообще, говорят, он ловит хайп в сети. И кто попробовал, отмечает, что он отлично освежает и удивляет сочетанием вкусов. Итак, самый максимально простой рецепт. Нарезаем спелую клубнику, помидоры и мягкий сыр. Смешиваем все в тарелке. Украшаем микрозеленью. Спрыскиваем соком лимона и заправляем оливковым маслом. Готовится буквально за пару минут. Ну, слушайте, по поводу летнего салата, клубники и помидор, тут, конечно, я буду удивляться и сомневаться. Хотя, возможно, это очень вкусно. Я вот лично летний салат люблю с мороженым. Это когда ты нарезаешь разного вида фрукты, которые есть. И бананы, можно мандарины, свежие яблоки, груши. Можно также клубничку положить и немножечко винограда. И все это залить мороженым. Вот это вкус. Попробуйте. Я говорить больше не смогу. У меня начались слюноотделения. В общем, шоу «Шепелявых» впереди. Maroon 5 и не только. Вот такие вот они, летние особенные эксперименты.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
4: Да ну на! Шоу «Шепелявых».
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ну все, стали подъезжать рецепты с мороженым. Спасибо большое. Мороженое с кофе. Пишут. Ну да. Тут как повезет. Тут уже и кофе холодные стали, и мороженое специально, чтобы было пожиже, не такое ледяное. Ну и вообще фруктовый лед. Некоторые дети особенно любят. В общем, тут долго можно спорить и выяснять.
1: Время любви на Бим-радио.
2: Это весна.
3: Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что на Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили «дошел до ручки». И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан-Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сколько интересно ла-ла было в этом музыкальном треке. Это как Агутина Хоп-Хей. Ла-ла-лей больше 25 раз, наверное, пропевается. Но таковы песни, так легче всего их запомнить.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
7: Лента.
8: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00 улица Каюма на Сыри. Без возрастных ограничений.

0: Моя любимая песня.
1: Так, ну что, такая она любимая песня уже выбрана, и это здорово. На связь к нам вышла Аделина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А чем занимаетесь, как поживаете, как выходные?
2: Выходные проходят отлично. Я на даче со своей семьей.
1: Отдыхаете или работаете?
2: Отдыхаю.
1: Ну ладно, а видимо кто-то за вас работает, да?
2: Нет, никто не работает.
1: Слушайте, это вы единственная семья, которая на дачу ездит отдыхать или нет?
2: Ну, может, еще кто-то на даче, вот.
1: Ну ладно, огурцы, помидоры?
2: Огурцы, помидоры пока нету.
1: Но сажаете или нет?
2: А?
1: Сажаете или не сажаете?
2: Ну, вот помидоры посадили пока.
1: Ясно. Значит, все-таки работаете тоже иногда на даче немножечко. Все-таки
2: ну,
1: надо,
2: иногда, да.
1: Надо. Ну, ладно, ладно. Давайте тогда передадим всем большие приветы.
2: Ой, большой привет передаю моему клубу «Сандугач», театральной студии «Душа», любимому преподавателю Гульфие Мавлясяне, моим подружкам. Отдыхаю.
1: Ну ладно, а видимо кто-то за вас работает, да?
2: Нет, никто не работает.
1: Слушайте, это вы единственная семья, которая на дачу ездит отдыхать или нет?
2: Ну, может, еще кто-то на даче, вот.
1: Ну ладно, огурцы, помидоры?
2: Огурцы, помидоры пока нету.
1: Но сажаете или нет?
2: А?
1: Сажаете или не сажаете?
2: Ну, вот помидоры посадили пока.
1: Ясно. Значит, все-таки работаете тоже иногда на даче немножечко. Все-таки
2: ну, иногда,
1: надо,
2: да.
1: Надо. Ну, ладно, ладно. Давайте тогда передадим всем большие приветы.
2: Ой, большой привет передаю моему клубу «Сандугач», театральной студии «Душа», любимому преподавателю Гульфие Мавлясяне, моим подружкам Эльзе, Ирине,

0: надо, надо. Ну ладно, ладно, давайте тогда передадим всем большие приветы.
1: Ой, большой привет передаю моему клубу «Сандугач», театральной студии «Душа», любимому преподавателю Гульфиему Грозяне, моим подружкам Эльзе, Ирине, всем, кто узнал, и большой привет маме, папе и братику.
0: Ага, надеюсь, никого не забыли?
1: Ну, нет.
0: Ну, всем, в общем, кто узнал Аделину, да, вам от нее большой привет. Выбор песни с чем связан?
1: Группа «Добро», «Надо повторить».
0: В общем, просто надо повторить и все. Или вам группа нравится?
1: Ну, Акбарс проиграл, вот в их поддержку вот эта песня.
0: Все, понял, договорились. Спасибо вам большое, звонок, Аделина. Хорошего дня, хорошего отдыха и прекрасных выходных.
1: Спасибо большое, вам тоже. До свидания.
0: Взаимно, спасибо, до свидания. Ну и добро, мы как договаривались, будем повторять.
2: Так даже интереснее. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твоя.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, а что я могу сказать? Мне вот СМС прислали, МЧС угрожает опять грозой, сильными ветрами, порывами 15-20 метров в секунду, местами по республике Татарстан, завтра днем, 24 мая. Да, интересно, интересно. Давайте заглянем на порталы разнообразные. Да, гидрометцентр республики Татарстан говорит о том, что будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, ну да, местами порывами состоится точно. Ночью температура воздуха будет плюс 7, плюс 12. На западе местами до 17 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. На востоке до плюс 30. В общем-то, я так полагаю, что к нам из Москвы, видимо, прилетел недавно. Там видел фотографии, видеозаписи красоты грозы. Вот это наслаждение, вот это, конечно, класс. Нужно какую-то точку на обзор найти, где чаще всего эта гроза появляется. Вот это будет, да, шикарно. Ну и погулять еще под дождем. Главное, чтобы не холодно было, чтобы потом не заболеть. Вот это красота, вот это романтика. Чего это я тут вдруг в романтическую ушел сторону? Но ничего, ладно, иногда это можно и даже нужно.
2: Отдыхай с Бим Радио.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. Я так полагаю, разнос они вам устроят капитальный. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC-зале. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Наши вечеринки по отзывам любимых гостей проходят атмосферно и классно. Ждем вас!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Позиция номер 1.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, время пролетело, иногда говорят незаметно, особенно когда занят какими-то важными, особенными делами. Я сегодня вот был рядышком с вами, поэтому, наверное, время так улетело. Но мы его провели просто великолепно, поэтому я пожелаю вам отличных выходных. Меня зовут Игорь Никитин. До свидания всем, еще услышимся.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+.
2: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте. Суббота, наконец-то, снова суббота. Это значит, что субботнее шоу здесь, на BIM-радио. Вместе с вами я, Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа мы, как всегда, поделимся информацией о том, что происходит интересного в мире. Всяческие новости будем обозревать. Также вернемся назад в прошлое и порешаем конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». У нас есть огромное количество конкурсов, призов и подарков. Это уж, как говорится, как всегда. Да, ну и классная музыка, которая должна помочь вам насладиться этим прекрасным, солнечным, вот поистине летним днем 23 мая. +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры. Рассказывайте, как у вас суббота проходит, все ли на даче, все ли уже закупили рассаду, все ли посадили, если сажаете, конечно же. Ну и вообще, как проводите этот классный, классный день?
3: Реклама на BIM-радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
6: Лента.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Ресторан «Максимилианс» и BIM-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
9: Лапы ресницами и взлетай.
8: Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Интересно стало, чем же занимаетесь, наши дорогие слушатели, вы в эту субботу. Вот Андрей Сергеевич написал «Танцуем». Ну, я желаю ему всяческих успехов в этом мероприятии. Особенно, если знаете, это танцы с бубном или, возможно, танцы вокруг мангала. По-моему, вот этот вид танцев мне бы понравился гораздо больше, чем какие-то традиционные. А где у нас еще занимаются танцами? В Аргентине. Известнейшая страна с своими различными карнавалами, шествиями вместе с Бразилией. В общем, все они на том прекрасном континенте Южная Америка, как-то известной танцами. И вот новость из Аргентины к нам пришла. Ведущие радиостанции Vortex из Аргентины решили рассказать слушателям об НЛО, но совершили забавную ошибку. Объявив слушателям, что к программе вот-вот подключится эксперт в области уфологии, радиоведущие вскоре разразились хохотом. Гость программы, которого прежде всего спросили о том, откуда он так много знает об НЛО и как долго он занимается уфологией, огорошил всех, заявив, что он вообще-то никакой не уфолог, а уролог. Врач со смехом ответил, что названия и впрямь похожи, но все-таки это не одно и то же. Ведущие, кстати говоря, не растерялись и спросили доктора-уролога, что все-таки он думает об инопланетянах. Ну, а уролог авторитетно заявил, что, возможно, инопланетяне и существуют, но с уверенностью он сказать ничего не может. Вот так вот. Нужно все-таки, господа, коллеги из Аргентины, проверять, кого вы зовете в прямой эфир, а то случаются различные конфузики.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
3: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу. Шоу сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Слышим эти прекрасные ноты, а значит, пришла пора поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 23 мая. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашей группе «Бимрадио Казань ВКонтакте», откуда мы, собственно, берем именинников, которые прямо сейчас находятся онлайн, позвольте напомнить вам, что вы всегда можете заказать личное, индивидуальное, приватное поздравление в прямом эфире от диджея в «Бимрадио». Это сделать очень просто. Позвонить по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, это услуга платная, но это того стоит. Эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравление в прямом эфире, ничем другим вызвать практически невозможно. Ну а мы переходим к нашим поздравлениям. Сегодня свой день рождения празднуют Антон Винегретов, Лилия Харидинова, Ленка Иванова, Марат Зайцев, Екатерина Думбова, Эмиль Гарифуллин, Гавриил Гусев, Гуля Гульчка, Оксана Лаврова, Альбина Гид, Валерий Горшков, Гульчачек Хамидова и Антон Долгов. Поздравляем вас с этим замечательным праздником, с днем рождения. Желаем самого-самого лучшего в вашей жизни, чтобы все мечты сбывались, желания исполнялись. Вокруг вас были только добрые и всецело преданные вам люди. Ну, а также, чтобы финансовое благополучие у вас было на самом высоком уровне. С днем рождения!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Нигерии стройность женщины свидетельствует о ее низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж мало зарабатывает и плохо ее кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика откармливания девушек иногда задолго до свадьбы распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: 19 часов 23 минуты и 12 секунд. Переносимся мы с вами из Аргентины в Китай. И связано с братьями нашими меньшими новостями у нас. Французский бульдог по кличке Сяобай заработал для своего хозяина уже около 14 600 долларов. Вот, кстати, на заметку, если вдруг что, домашние животные помогают иногда зарабатывать деньги. Умное животное из Китая собирает на улицах пластиковые бутылки, которые его хозяин Джан после сдает на переработку. Симпатичный бульдог, конечно же, стал звездой интернета. Но некоторое время назад Джану написал некий мужчина, отправивший ему ссылку на подозрительную группу в соцсетях. Члены группы обсуждали план отравления знаменитого пса. Причем они даже знали адрес Джана. А вскоре Джан увидел незнакомца, который бродил вокруг его дома и делал фотографии. И распечатки переписки в группе, и фотографию незнакомца, слонявшегося возле его дома, Джан отнес в полицию. Подозрительного мужчину задержали, и сейчас ведется расследование. К счастью, Сяобай, если и пострадал, то только из-за того, что испуганный хозяин на несколько дней запер его дома. Псу, который любит гулять и собирать бутылки, очень не понравился домашний арест. Ну а что же делать-то? Все-таки действительно подозрительные какие-то вот люди, которые завидуют, похоже, успехам и собаке, и хозяинам в соцсетях, и пытаются делать всяческие гадости. Поэтому отлично, что все закончилось очень-очень хорошо. Ну, а у меня для вас информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимиленс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимиленс.ру». Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах – песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс. 18+, запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и Beam Radio представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

15 часов 33 минуты и 12 секунд. Поговорим немножечко о всяческих морских, хотел сказать, гадах. Ну, давайте назовем просто seafood. Вот так вот, да, морская еда. А судьба многих лобстеров – оказаться на обеденной тарелке. Но этому замечательному созданию повезло. Омар, выловленный сотрудниками компании Wellfleet Shellfish Company в Массачусетсе, в Соединенных Штатах Америки, удивителен тем, что он имеет типичный коричневый цвет с одной стороны и ярко-оранжевый с другой. В общем, двухцветный такой получился лобстер-омар. А двуцветный узор проходит от головы до хвоста, то есть ровно посередине его разделяет. Работники фирмы, производящей морепродукты, посчитали, что подобная диковинка не должна быть съедена. Лобстера подарили научному центру и аквариуму Woods Hole Science Aquarium. Он находится в стадии окончания строительства, и как только центр откроет свои двери, на чудесное создание сможет полюбоваться любой желающий. Ученые считают, что двухцветные омары могут появиться на свет из-за того, что две икринки срослись и развились как один организм. Вот такие вот чудеса природы, а может быть там где-нибудь рядышком какая-нибудь атомная станция стоит, кто знает, возможно, это еще и чудеса науки. Ну, а тем не менее, рад за этого парня, за этого лобстера, будет теперь жить в музее и радовать с собою всех посетителей, а не окажется у кого-то очередным дорогим обедом.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Практически всегда есть одно исследование, которым хочется с вами поделиться и все-таки рассказать, чем занимаются господа ученые, когда им можно было бы заниматься чем-нибудь другим. Ну, в общем, связано со сном это исследование. За 6-8 часов вообще сна можно успеть многое. Например, основать империю, слетать в космос или изобрести лекарства от всех болезней. Французские исследователи предложили новый взгляд на эпические сновидения. Эпическими сновидениями называют чересчур подробные яркие сны. Еще одна их особенность – ощущение непрерывности. Человеку может казаться, что он видел сны всю ночь, не проваливаясь в пустоту. Специалисты из Франции решили изучить этот феномен и провели детальное обследование 4 взрослых людей, страдающих от epic dreaming – эпических сновидений. В выборку вошли две женщины 38 и 40 лет, а также мужчины 58 и 74 года. 40-летняя мадам В. жаловалась на эпические сновидения, которые преследуют ее каждую ночь без исключений. Тем временем 74-летний месье В. сказал, что его сны неотличимы от реальности. А остальных беспокоили похожие проблемы. Далее авторы статьи оценили качество сна участников, применив метод полисомнографии. Они анализировали активность мозга людей во время всех стадий сна, и, как выяснилось, фаза быстрого сна у испытуемых сопровождалась слишком частыми микропробуждениями. По мнению ученых, из-за этого у людей есть иллюзия, что сновидения длятся всю ночь. Позднее у троих из четверых участников выявили симптомы депрессии или тревожного расстройства. Однако избавление от этих недугов не избавило добровольцев от эпических сновидений. Судя по всему, это нечто особенное. По словам ученых, эти эпические сновидения следует отнести к расстройствам сна. Теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в справедливости их выводов. Вот такие вот у нас исследования, как всегда. Давайте мы узнаем все-таки, как же избавиться людям от эпических сновидений. Ну, правда, таких людей, как говорится, раз-два да обчелся. Можно было бы, например, заниматься исследованиями в области каких-то лекарств от других заболеваний. Да. Но, ладно. Господа ученые, продолжайте в том же духе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+. Улыбай!

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
5: Реклама на Beam Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Тепляп, не танцуйте. Нормальная же песня. Шлебит.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
2: 15 часов 54 минуты и 3 секунды. Давайте посмотрим на рынок недвижимости. Мы с вами в нашем замечательном городе. И увидим пугающую разницу. Разница в стоимости аренды между самой дешевой и дорогой комнатой в Казани составила 25 тысяч рублей. Минимальная арендная ставка за комнату в столице Татарстана – 5 тысяч рублей. По состоянию на 23 мая арендовать самую дешевую комнату, собственно говоря, можно за эти деньги. Речь идет об объекте площадью 8,6 квадратных метров, расположенном на окраине Советского района Казани. Я так предполагаю, все-таки речь идет о Дербышках. Не надо было говорить про окраину. Следует из опубликованных объявлений. Судя по фото, в комнате есть шкаф, телевизор и диван. При этом мебель сохранилась с советских времен. А что? Мне кажется, старая, самая лучшая. Сама комната находится в общежитии. Ну а самый высокий ценник на аренду комнаты в столице Татарстана зафиксирован на уровне 30 тысяч рублей. За эту сумму предлагается объект площадью 12 квадратов. Ну слушайте, уже больше. И цена, правда, выше. Согласно описанию и фото, объект также находится в советском районе Казани. В ней сделан ремонт, а также есть вся необходимая мебель. Ну, вот так вот. Действительно, про недвижимость интересные все время разговоры. Вот ранее, кстати, сообщалось, что в Казани квартиры-студии за год подорожали в 3 раза сильнее, чем в Москве. Что, может быть, нам уже звание первой столицы все-таки пора как-то брать, хотя бы в области недвижимости.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 58 минут и 15 секунд. Ну что ж, последняя новость этого часа пришла к нам из Индии. Многие жители Индии, путешествующие на поездах, покупают на станциях свежие очищенные огурцы. Такая легкая закуска и вкусна, и недорого стоит. Но недавно на вокзале в Бихаре произошел скандал. Там сидели женщины, которые, торгуя огурцами, обмакивали их в жидкость зеленого цвета. Подкрашенные овощи выглядели более свежими и более привлекательными. Это деяние, кстати, совершавшееся без всякой утайки, настолько возмутило очевидцев, что к делу подключили полицию. 9 торговок были задержаны. Что же до подозрительной зеленой жидкости, то предварительный анализ показал, что это вода с пищевым красителем, обычно использующимся в кондитерских целях. Впрочем, покупателям от этого не легче. Многие люди зарекаются вновь приобретать что-либо с рук. Мало ли, чем огурцы покрасят в следующий раз. Вот, это действительно большой вопрос. Ну, а если вы спросите меня относительно уличной еды в Индии, я бы все-таки порекомендовал вам ничего не трогать. Не только, в смысле, есть, а вообще даже не прикасаться. Как-то это, мне кажется, может быть, немного небезопасно. Но кто знает. Возможно, они, ребят, привычные. Мы двигаемся дальше. В следующем часе возвращаемся назад в прошлое. Сегодня год 2021. А между прочим, он был уже 5 лет тому назад. 5 лет прошло. Так что можно уже и вспомнить вместе со всеми нашими слушателями и вернуться прямо туда. Вместе с музыкой, с новостями и, конечно же, вашими реакциями и воспоминаниями о годе 2021.
0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+. Реклама на BIM-радио.

0: стал украшением труса. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами отправляемся в увлекательнейшее путешествие назад в прошлое. И сегодня год 2021, это было уже 5 лет тому назад. Чем он вам запомнился? Какие воспоминания оставил в вашей семье, в вашей жизни? Ну и вообще, давайте вспоминать прошлое вместе с вами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Ну а я по мере усилий и способностей расскажу, чего там тогда такого происходило 5 лет тому назад. Ну, например, с января 2021 года в России ввели прогрессивную ставку налога для богатых. Те, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, стали платить больше налогов. Новый налог для наиболее обеспеченных россиян составил 650 тысяч рублей. К нему прибавляется 15% от суммы, которая превышает 5 миллионов рублей. Много лет в нашей стране все от бедных до богатых платили в казну 13% своих доходов. Это называлось плоская шкала налогов. Она позволяла собирать больше отчислений, чем прежде, до ее введения в 2001 году. Но ситуация изменилась, и 2/3 россиян в 2021 году поддержали увеличение налога на богатых. Еще в 2013 году появилась идея связать Москву и Казань высокоскоростной магистралью. Кстати, предлагали ее продлить даже до Пекина. Но проект сочли слишком дорогим. А вот с трассы М-12 дошло до дела. По новой автомагистрали от Казани до Москвы на дорогу уходит 6 часов вместо 12 примерно по М-7. И в апреле 2021 года по поручению президента России стройку продлили до Екатеринбурга. Путь до Москвы сократится с 35 до 17,5 часов. На территории Татарстана построить несколько дублеров М7 и мосты через реки. Таким образом, два республиканских аэропорта Казани-Бегишево свяжут скоростной четырехполосной дорогой. Проект оценивается в сумму более 1 триллиона рублей, а закончить стройку должны к 2024 году. Вот, наконец-то, мы читаем новости из прошлого, которые сбылись. И трасса М-12 у нас существует. Можно даже по ней проехать. И до Москвы, насколько я помню, что-то в районе 4-5 тысяч это удовольствие стоит. Вот такие новости из 2021 года. Пока что у меня их еще очень много. Ну, а вы делитесь своими воспоминаниями. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а давайте-ка вместе вспоминать, чего тогда происходило в 2021 году. Это 5 лет назад. 5 лет уже прошло. С ума сойти.

0: Радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой бим-бим-бим-бим. Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
4: Мальчики, я вас обожаю.
3: Соус Игрявый.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Ты

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 16:19 и 2 секунды. Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Год 2021 сегодня вспоминаем. Кстати, 5 лет уже прошло, поэтому вот и решили повспоминать. +7 972 72 102.8 это наши мессенджеры. Ну, а вы, как всегда, расскажите, чего такого интересного происходило у вас в жизни в 2021 году. Чем он вам вообще запомнился? Мы объединяем все наши послания и путешествуем во времени. Ну что ж, такие сообщения у нас пришли. Привет, Бим. В 2021 году я запомнил всякие QR-коды и вакцинацию, плюс закрытые или открытые кафе, рестораны и различные другие места. А я как раз женился. Привет тебе, Айгуль. Вот это вот интересное сообщение. Запомнилось, говорит, конечно, всякие там QR-коды, вакцинация, все остальное. Но вот я еще женился. Ну, ладно уж. Так, события, как говорится, третьего порядка. А, еще одно сообщение. Бим, привет. В 2021 году решил купить новый автомобиль. Да немного ошибся с выбором. Брал с рук. Ну, то есть уже не новый автомобиль. Это для вас он новый был. Ох, я намучился с ним потом. Продал через 2 года. Лада Веста. Ну что ж, разные бывают автомобили. Различные случаи, да. Ну что ж, а я расскажу вам, что еще интересного происходило тогда. Вот как раз вспомнили всякие ограничения, потому что действительно и QR-коды вводились у нас в общественном транспорте, кстати говоря, 22 ноября их ввели. Недолго, правда, они там продержались. Были также на вход, как вы помните, такие QR-коды, которые показывали, что вы вакцинировались, на входы в бары, рестораны, всякие различные такие вот места общественного питания. Но, опять же, тоже не так уж долго это и продлилось. На входы в торговые центры также просили QR-коды. Ну, помним, что тогда происходило. И действительно, как будто бы это было не так уж и давно, и одновременно очень и очень давно. А вот из-за той же пандемии летнюю Олимпиаду в Токио перенесли с 20 на 21 год. В итоге под флагом Олимпийского комитета России наша сборная заняла 5-е место общекомандного зачета. 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых. В Токио отправились 20 спортсменов из Татарстана, из которых можно отметить раперистку Марту Мартьянову из Казани, ставшую олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. А плавец Александр Красных из Бугульмы завоевал серебро в эстафете 4 на 200 метров. Эрик Рязаев из Казани. А это один из 9 первых в мире спортсменов, которые разыграли медали в новой для Олимпиады на тот момент дисциплине BMX фристайле. 6-е место занял, да. +7 972 72 102.8 это наши мессенджеры. Пишите, чем запомнилось вам год 2021.

0: А вот буквально через несколько минут у нас состоится игра «Семейный квест. Приключения в Мазапарка». И для этой игры нам срочно нужен участник. Точнее, два участника. Родитель и ребенок от 5 до 15 лет. Прямо сейчас звоните нам в студию 292-102-8. 292-102-8. Родитель и ребенка от 5 до 15 лет вместе в семейном квесте «Приключения в Мазапарк». Дерзайте!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Свинил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253 66 06.

0: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
1: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет, отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений «Мазапарк». Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазапарк и в кафе на 3000 рублей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите к компанией или всей семьей, мы работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазита Гафури, 46. Ну а мы знакомимся с нашей парой в прямом эфире. Адель, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, очень рад вас слышать. А кто вместе с вами сегодня играет?
2: Со мной дочка Элина зовут.
1: Элина рядышком где-то скажет, может, привет нам.
2: Лена рядышком, стесняется очень сильно.
1: Стесняется? Ну что ж, ну бывает. Самое главное, чтобы она также смогла ответить на вопрос. Ну и вы, конечно, естественно, вместе с ней можете это сделать. Итак, вопрос у нас следующий. Какой вид спорта придумали гавайцы, катаясь на досках в океане? Итак, первый вариант – серфинг, второй – электросерфинг или третий – кайтсерфинг. Как вы думаете?
2: Первый вариант,
1: вы думаете, что это серфинг, значит, гавайцы придумали его, катаясь на досках в океане. И это правильный ответ! Гавайцы начали заниматься серфингом около 1000 лет назад. Вожди племен катались на огромных деревянных досках длиной до 5 метров. Для гавайцев серфинг был не просто забавой, а ритуалом. Только короли могли кататься на лучших волнах. Умение показывать себя на волнах влияло на авторитет правителя. Я вас поздравляю. Во-первых, вам достается сертификат в развлекательный центр Мазапарк. Ну а также вы проходите финал, который состоится 31 мая. И там уже можно выиграть сертификат на семейное посещение в Мазапарк. А также в кафе на 3000 рублей. Ну и привет передать вы тоже можете прямо сейчас.
2: Передаем привет всей Казани, всему городу. Всем хороших выходных. Родителям передаю привет, тоже с нами на даче сегодня.
1: Ох ты, вы на даче прям даже с детьми, да. С родителями, все вместе.
2: Да, и своей дочке Лине передаю привет, которая очень сильно стесняется.
1: Ну что же она стесняется? Ну давайте. Давайте разучим ее стесняться. Я думаю, что Мазапарк в этом ей поможет. Ну а вы трубочку не кладите. Сейчас расскажу, как забрать свой подарок. Вот так вот звоните. И, конечно же, выигрывайте вместе с Бим-радио и Мазапарком. На волнах влияло на авторитет правителя. Я вас поздравляю. Во-первых, вам достается сертификат в развлекательный центр Мазапарк. Ну а также вы проходите финал, который состоится 31 мая. И там уже можно выиграть сертификат на семейное посещение в Мазапарк, а также в кафе на 3000 рублей. Ну и привет передать вы тоже можете прямо сейчас.
2: Передаем привет всей Казани, всему городу. Всем хороших выходных. Родителям передаю привет, тоже с нами на даче сегодня.
1: Ох ты, вы на даче прям даже с детьми, да. С родителями, все вместе.
2: Да, и своей дочке Лине передаю привет, которая очень сильно стесняется.
1: Ну что же она стесняется? Ну давайте. Давайте разучим ее стесняться. Я думаю, что Мазапарк в этом ей поможет. Ну а вы трубочку не кладите. Сейчас расскажу, как забрать свой подарок. Вот так вот звоните. И, конечно же, выигрывайте вместе с Бим-радио и Мазапарком.

0: Давайте разучим ее стесняться. Я думаю, что Мазапарк в этом ей поможет. Ну, а вы трубочку не кладите. Сейчас расскажу, как забрать свой подарок. Вот так вот звоните. И, конечно же, выигрывайте вместе с Бим-радио и Мазапарком.
1: Семейный квест «Приключения в Мазапарк». Ура!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ну что ж, давайте узнаем, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 28 градусов тепла и ясно. Сегодня осадков не ожидается. Ветер, кстати, юго-западный 4,5 метра в секунду, а при атмосферном давлении 756 миллиметров ртутного столба. Давайте-ка вот сейчас узнаем, а ночью-то как у нас будет. Ночь все еще хорошо, дождика не ожидается. Завтра, 24 мая, утром плюс 21, дождь. Днем плюс 22, дождь. Вечером плюс 20, солнышко. Ночью плюс 16, ну, соответственно, облачно будет. Ветер с юго-западного сменится на западный, потом снова на юго-западный, а потом снова на западный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха до 71%, давление атмосферное 755 миллиметров ртутного столба. Ну и, как вы все знаете, следующая неделя у нас пройдет под знаком понижения температуры. И вот уже, ну, в понедельник еще будет все нормально, а вот уже во вторник максимум плюс 17, в среду максимум плюс 13. 15 градусов, в четверг примерно та же самая погода, и более-менее все начнет выправляться где-то к следующему понедельнику. Так что вся неделя будет дождливая такая. Успейте насладиться хорошей погодой сегодня, ну, отчасти завтра и в понедельник, потому что вы сами понимаете. Вроде бы уже июнь наступает, а тут какие-то дожди приходят, плюс 13 градусов. Ну, конечно, нам дали счастье и радости плюс 30, но тем не менее.

0: все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Сегодня год 2021. Мы с вами вспоминаем и, конечно же, сообщения. Все ваши приветствуются. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры и ваши теплые воспоминания об этом годе. Вот есть такое сообщение. Бим, привет. В 2021 году я переехал в Казань. Тогда еще всякие ограничения ковидные действовали. Но я решил, что не могу жить в своем родном городе Лениногорске. И хочется простора и развития. Так до сих пор живу. В июле свадьба будет с моей дорогой, любимой девушкой, будущей женой Ильнарой. Ну, я вас поздравляю, Юль, прекрасное время для свадеб. Вот Казань, замечательное место для этого. Так что все правильно сделали. Это нам написал Ильшат. Да, поздравляю вас, Ильшат, еще раз. Ну, а также напоминаю вам, что происходило тогда в нашем городе, в мире, в стране, да вообще. Вот торговый центр «Казанмолл», кстати говоря, открыли в 2021 году. Угу. И вот красивый он все-таки. Разработан международным архитектурным бюро Blank Architects. Центральная часть фасада предполагалось, что будет выполнена из цветного стекла. Боковые из решетки с флористическим узором. Ну и решили все-таки немножко переделать это и обратиться к параметрической архитектуре. И создали новый фасад здания. Соответственно, металлическая лента, опоясывающая фасад здания с тремя вариантами элементов паттерна. Треугольниками, отсылка к эшпишмакам, ромбами и сотами. Плавные формы также помогли вписать торговый центр самой большой в республике в городскую среду. Вот так вот действительно открылся у нас в 2021 году. А также, как и парк у Малого Чайкового озера у городской больницы номер 7. Вот там тоже открыли классный парк в 2021 году. Контейнеровоз Evergreen заблокировал Суэцкий канал. 400-метровое судно Evergreen, направлявшееся из Китая в голландский Роттердам, утром 23 марта, в общем, сел на мель после захода в Суэцкий канал Красного моря. И все движение было парализовано, а мировым перевозчикам пришлось рассматривать альтернативные маршруты и способы доставки товаров. В апреле египетские власти конфисковали Evergreen и потребовали от владельцев судна 900 миллионов долларов в качестве компенсации. Вот такие вот у нас интересности из года 2021. Ну а вы помогайте нам вспоминать его. Плюс 7-9-2-7-2-42-128. 2,8. Ну, а у меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Запрещено для детей.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

16 часов 54 минуты и 30 секунд постепенно подходит к завершению наше путешествие назад в прошлое, в год 2021. Но сообщение у нас есть, и информация есть из этого года. Поэтому давайте ее с вами озвучим. Есть сообщение от Княжа. Говорит, я женился в 2021 году. Ну и, как говорится, полет нормальный 5 лет, совет да любовь и все прочие слова, которые можно вам пожелать. Еще одно сообщение. Бим, привет. В 2021 году у меня родилась моя прекрасная дочка Настенька, а завтра ей исполняется 5 лет. Поздравляю тебя, моя маленькая принцесса, от папы Антона и мамы Анжелики. Ну вот я присоединяюсь к этим поздравлениям. Действительно, вот когда получается? 24 мая у человека день рождения. Ну вот я даже не помню, кто это. Это уже, по-моему, близнецы по гороскопу должны быть. Ну да, ладно, не будем в гороскоп как-то ударяться прямо сейчас. Давайте расскажу, чего еще происходило тогда, в 2021 году. 14 октября престижный гид Мишлен впервые выбрал лучшие рестораны Москвы. Звезды получили суммарно 9 заведений: Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких, Артест Шеф Стейбл Аркадия Новикова и Артема Истафьева удостоили сразу 2 звезд. Высшую награду в 3 звезды не получил никто. Ну, вот так вот пришли, собственно говоря, в Москву, но, опять же, ненадолго, да. А сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий, между прочим, 6 января, а также 2021 года. В России прекратили выдавать бумажные трудовые книжки. В Великобритании полностью вышла из Европейского Союза. Министерство просвещения Российской Федерации отказалось от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку, а очень жаль. Мог бы подзаработать немножко больше, но это другое. Тогда же Википедии исполнилось 20 лет. На Марсе сел марсоход Perseverance. Ну, а чемпионат мира по футболу состоялся вместо 2020 года. Проходил он с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ну и там что случилось-то у нас с сборной России-то? В шестой раз в своей истории принимала участие в чемпионате мира по футболу. Она успешно квалифицировалась в финальную часть первенства Европы по футболу, заняв 2 место в квалификационной группе. Это, я так понимаю, Ай. В финальной части соперниками были Бельгия, Дания и Финляндия. По итогам матчей группы Б сборная набрала 3 очка и заняла 4 место. Выступление России на Евро-2020 стало одним из худших в истории сборной. Но действительно, что-то не получилось, не удалось. 5 октября вышла первая версия Windows 11, а 8 декабря Ангела Меркель окончательно сложила свои полномочия канцлера Германии. Вот такие воспоминания. Год 2021.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от «Бим-радио».
1: 18+. Реклама на «Бим-радио».
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
7: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: вечер в Сан-Ремо.
1: 17:09 и 20 секунд. Ну что ж, третий час субботнего шоу. И у нас игра «Вечер в Сан-Ремо». С чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки, исполняют любимые песни? А может быть, с морепродуктами и пастой, которые вам подают в приморском ресторане? Информация на правах рекламы у меня для вас. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 в Максимилиансе. 18+, запрещено для детей. Но прямо сейчас два слушателя могут выиграть по одному пригласительному билету на эту самую вечеринку. Сделать это очень просто. Сейчас я задам вопрос, и давайте 4-й и 7-й правильно ответивший получат от нас по одному пригласительному билету на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Ваша задача — отправить правильный вариант нам в Telegram или в Макс по телефону +7 9272 42 102 и 8. Итак, 4-й и 7-й правильно ответивший получают по одному пригласительному билету на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Внимание, вопрос. Какой итальянский певец исполнил песню «L'Italiano», ставшую гимном фестиваля «Сан-Ремо»? А. Тото Кутуньо. Б. Пупо. В. Эрос Рамазотти. Какой итальянский певец исполнил песню «L'Italiano», ставшую гимном фестиваля «Сан-Ремо»? А. Тото Кутуньо. Б. Пупо. В. Эрос Рамазотти. +7 9272 42 102 8. Телеграм или Макс. 4 и 7 правильно ответившие получают по одному пригласительному билету на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо».
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио. 18+.

0: Первое в Казани.
1: 17 часов 14 минут и 10 секунд. Давайте сначала подведем итоги нашей игры «Вечер в Сан-Ремо». Есть у нас два победителя. Это Алина и Резида. Они оказались у нас четвертой и седьмой, соответственно. Но правильный вариант ответа – итальянский певец, который исполнил песню «L'Italiano», ставшую гимном фестиваля в Сан-Ремо. Это был Тото Кутуньо. Конечно же, первый вариант ответа. Нашим двум слушательницам, Алине и Резиде, остается по одному пригласительному билету на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо», который состоится уже 5 июня 20.00 в Максимилиан. 18+, запрещено для детей. Вот так. Дерзайте, участвуйте и обязательно выиграйте. Сегодня еще раз проведем ее в следующем уже часе. Но мы переходим к нашей традиционной рубрике третьего часа, а это, как всегда, рубрика «Советчики». Та самая рубрика, в которой вы, дорогие слушатели, можете посоветовать, как же решить сложную жизненную конфликтную ситуацию. А мы сравним ваши варианты и ответы искусственного интеллекта и выясним, а кто же оказался наиболее прозорлив в варианте решения проблем. Итак, первая ситуация следующая. В частном доме завелись мыши. Муж требует немедленно использовать яд и мышеловки, чтобы избавиться от грызунов. Жена против жестокого обращения с животными предлагает гуманные способы. Разложить травы, полынь, пижму, ватки с эфирными маслами или использовать ультразвуковые отпугиватели. Она считает, что мыши уйдут сами, если создать им некомфортные условия. Муж же не верит в эти методы и настаивает на радикальных мерах. Ситуация накаляется, а грызуны продолжают портить продукты и вещи. Что бы вы посоветовали сделать в этой ситуации, наши дорогие советчики, слушатели? Ну, кто же вы для нас? Конечно, советчики. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 — это наши мессенджеры. Ну, а вы, я думаю, сможете нам посоветовать какой-то вариант решения этой проблемы. Еще раз, в частном доме завелись мыши. Муж говорит: давай срочно, сейчас яд покупаем, мышеловки, все, сразу мышей не будет. Жена говорит: нет, нельзя так с животными. Нужно использовать различные гуманные способы. Полынь, пижму разложить, ватки с эфирными маслами, купить ультразвуковые отпугиватели и так далее. Мыши сами идут. А мужа это не совсем устраивает. А ситуация-то, тем не менее, накаляется. Да. Ну что ж, ждем ваших вариантов. Посмотрим, как вы справитесь с этой ситуацией. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну что ж, давайте попробуем решить ситуацию с мышами. Напомню, конфликтная ситуация такая. В частном доме завелись мыши. Муж требует немедленно использовать яд и мышеловки, чтобы быстро избавиться от грызунов. Жена против жестокого обращения с животными предлагает гуманные способы. Разложить травы, полынь, пижму, ватки с эфирными маслами или использовать ультразвуковые отпугиватели. Она считает, что мыши уйдут сами, если создать им некомфортные условия. Муж же не верит в эти методы и настаивает на радикальных мерах. Ситуация накаляется, а грызуны продолжают портить продукты и вещи. Что же вы нам посоветовали? Давайте посмотрим. Вот Марат говорит, значит, кота завести. Вот и Марина тоже соглашается. Добрый вечер, Сергей. Пусть кота заведут. Ну, слушайте, я же все ситуации на чем-то, да, реальном основываю. Вот такая же проблема абсолютно. Позавчера, например, обнаружил я мыша в том месте, где ложки, вилки лежат. Вот выдвижной ящик, да? И, конечно же, решил с этим как-то справиться, но попутно посоветоваться с вами, наши дорогие слушатели. А кот-то есть. Живет припеваючи, все у него прекрасно. И самое интересное, знаете, мышей он тоже ловит, только на улице. И приносит их домой. А вот дома он мышей не ловит. Потому что это сложно. Потому что надо ждать. Потому что они прячутся. А на улице их поймать гораздо веселее и интереснее. За ними можно побегать. Это же кот. Он веселое животное. Ну вот еще Марат пишет. Так-то все методы хороши, лишь бы был результат. Ну, все-таки здесь ситуация в том, что жена же против именно негуманного вот этих вот методов, потому что, ну, если действительно подумать, просто уничтожайте животных. Хотя эти животные, как говорится, вот жили бы где-нибудь вдалеке, было бы все замечательно. Ну, а такие варианты с помощью кота, собственно говоря, были от наших слушателей. Давайте посмотрим, что скажет искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Мужу тайно разложить яд, не сказав жене. Это подорвет доверие, если жена узнает, будет большой скандал. Жене категорически запретить любые убийственные методы, затягивая решение. Мышь размножится и проблема усугубится. Пустить все на самотек, надеясь, что зимой уйдут сами. Ущерб будет накапливаться. Я скажу вам, искусственный интеллект, зимой не уйдут сами. Они зимой как раз очень-очень радостно придут. Правильные варианты решения. Совместные методы. Начать с гуманных, например, эфирные масла, заделывание дыр, ультразвук. Если через неделю не поможет, использовать живоловки. Клетки, откуда мышей можно выпустить в лесу. Вот, кстати, хороший вариант. Действительно, такая клеточка. И потом просто можно выпустить мышь где-то в лесу. Главное, чтобы она не запомнила дорогу. Яд – крайняя мера, только если все остальное не сработало и угроза здоровью. Пригласить специалиста по дератизации, который предложит безопасные для животных и людей препараты нового поколения, не вызывающие мучительной смерти. Вот это вот как-то, наверное, против. Все равно жена будет. Это компромисс между жестокостью и эффективностью. Вместе заделать всевозможные входы для мышей. Профилактика – лучший способ. Металлическая сетка на вентиляцию, монтажная пена вокруг труб. Ну да, действительно, если есть вариант заделать все дыры и все щели так, чтобы, как говорится, ни одна мышь не проскочила, тогда это будет лучший вариант. Но если прямо сейчас нужно с ними справиться. Вот, кстати, вариант вот этих клеток, в которых можно мышей потом выпускать, мне кажется, приемлемым вариантом решения и для мужа, и для жены. Главное, чтобы мыши не были суперхитрыми. А то, по-моему, у меня как раз такая. Да, спасибо всем. Давайте перейдем к следующей ситуации. Она уже не про жителей частных домов, а многоквартирных. Семья вернулась из недельного отпуска и обнаружила, что их квартиру затопило. Вздулся потолок, на стенах разводы, испорчена мебель. Сосед сверху не открывает дверь, не отвечает на звонки и сообщения. Ремонт нужно делать срочно, а он скрывается. Жильцы не знают, что делать. Ждать, вызывать независимых экспертов, обращаться в управляющую компанию или в полицию. Никогда раньше с таким они не сталкивались. Что вы думаете, можно сделать в этой ситуации? Вот затопил, действительно, сосед сверху. А никак не открывает дверь, на связь не выходит, вообще непонятно, где он. Что делать? Куда обращаться? Как вообще решить эту ситуацию? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну а вы наши любимые советчики.
5: Реклама на Бим-радио.

0: Все. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Спа, украшение труси. Дели мобиль. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

На минутку вернемся к предыдущей ситуации. Сообщение еще одно пришло от нашего слушателя OL. 5 крыс на работе поймал при помощи крысоловки. Выпустил в лесу. 3 месяца уже никого. Ну вот, кстати, действительно рабочий вариант. Если вдруг вы любите животных, даже крыс и мышей, то тогда можно использовать именно его. И наши слушатели подтверждают, рабочий метод. Ну, а теперь перейдем к ситуации с затопленным затоплением из квартиры сверху. Итак, напомню, семья вернулась из недельного отпуска и обнаружила, что их квартиру затопило. Вздулся потолок, на стенах разводы, испорчена мебель. Сосед сверху не открывает дверь, не отвечает на звонки и сообщения. Ремонт нужно делать срочно, а он скрывается. Жильцы не знают, что делать. Ждать, не вызывать независимых экспертов, обращаться в управляющую компанию или в полицию. Никогда раньше с таким они не сталкивались. Ну, действительно, вот никогда, если не сталкивался с чем-то подобным, ты думаешь, что делать сейчас? Ну, вот как обычно это происходит? В этом вам поможет наша программа, как говорится. Сообщение есть от нашего слушателя. Привет, БИМ, надо в управляющую компанию обращаться, чтобы они все факты протечек зафиксировали. Да и эксперта тоже можно независимого поискать. Если только через суд деньги можно будет вернуть, пригодится. Ну, опять же, эксперту, конечно же, надо платить тоже денежки, так что их, конечно, можно будет, я думаю, также взыскать по суду, как сопутствующие расходы при подаче искового заявления. Да, вот такое сообщение, вот такая рекомендация от нашего слушателя. Максим нам написал это. А теперь давайте посмотрим, что говорит искусственный интеллект. Неправильные варианты решения. Взломать дверь соседа, вызвать МЧС или полицию для вскрытия без веских оснований. Полиция не будет скрывать просто так, а МЧС только при реальной угрозе жизни. Сделать ремонт за свой счет и надеяться, что сосед потом заплатит. Шанс, что он добровольно возместит убытки, очень мал. Начать мстить, перекрывать ему воду, вызывать полицию ложными вызовами – это незаконно и усугубит ситуацию. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты – вызвать аварийную службу управляющей компании. Если есть протечки, они обязаны зафиксировать факт и составить акт. Управляющая компания также может вскрыть квартиру соседа в его отсутствие при угрозе для общего имущества. Пригласить независимого эксперта для оценки ущерба. Сделать фото и видео повреждений – это нужно для суда. Подать заявление в полицию о том, что сосед скрывается и не допускает осмотра квартиры. Полиция может провести беседу и зафиксировать факт уклонения. Подать в суд иск о возмещении ущерба. Ответчик будет найден через судебных приставов даже без его согласия. Ну, вот такие варианты предлагает искусственный интеллект. И я так полагаю, что действительно, наверное, первое самое – это обратиться в управляющую компанию, чтобы все было зафиксировано, чтобы было понятно, что это не вы сами просто огульно обвиняете кого-то, а действительно факт протечки установлен. Ну а далее уже действовать в соответствии с законом. Хорошо, когда у тебя есть знакомый юрист. Плохо, когда его нет. Да. Ну а мы переходим к третьей ситуации. Она связана с детьми. И я думаю, хоть когда-нибудь, да, некоторые из наших слушателей с ней сталкивались. Мама не может найти дорогие игрушки, которые недавно подарила 5-летнему сыну. Поговорив с ним, выясняется, что он влюбился в девочку из детского сада и отдал игрушки в качестве подарков. Игрушки эксклюзивные, стоили немало. Мама в растерянности. Попросить родителей девочки вернуть игрушки, порадоваться за сына. И стоит ли покупать ему подобные игрушки в будущем, если он может их снова раздарить? Вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот у нас несколько вопросов. Первый, действительно ли стоит пытаться вернуть эти игрушки? И второй, как вы думаете, вообще стоит ли такому человеку, такому ребенку дальше? Ну а далее уже действовать в соответствии с законом. Хорошо, когда у тебя есть знакомый юрист. Плохо, когда его нет. Да. Ну, а мы переходим к третьей ситуации. Она связана с детьми. И я думаю, хоть когда-нибудь, да, некоторые из наших слушателей с ней сталкивались. Мама не может найти дорогие игрушки, которые недавно подарила 5-летнему сыну. Поговорив с ним, выясняется, что он влюбился в девочку из детского сада и отдал игрушки в качестве подарков. Игрушки эксклюзивные, стоили немало. Мама в растерянности. Попросить родителей девочки вернуть игрушки, порадоваться за сына. И стоит ли покупать ему подобные игрушки в будущем, если он может их снова раздарить? Вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот у нас несколько вопросов. Первый, действительно ли стоит пытаться вернуть эти игрушки? И второй, как вы думаете, вообще стоит ли такому человеку, такому ребенку дальше-то игрушки дарить, если он берет

сына, и стоит ли покупать ему подобные игрушки в будущем, если он может их снова раздарить. Вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот у нас несколько вопросов. Первый, а действительно ли стоит пытаться вернуть эти игрушки? И второй, а как вы думаете, вообще стоит ли такому человеку, такому ребенку дальше-то игрушки дарить, если он берет и тащит все и дарит вот своим возлюбленным пятилетним в детском саду? Ладно, что не в детском доме, да. +7 972 42 102.8 – это наши мессенджеры, а вы наши советчики. Посоветуйте, что нам делать.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: Ну что ж, давайте узнаем, какая погода ожидает нас сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 26 градусов. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4,1 метра в секунду. А завтра 24 мая, утром плюс 21, дождик. Днем плюс 22, дождик. Вечером плюс 20 градусов, солнышко, красиво и ясно. Ночью плюс 16 градусов, также будет ясно. Ветер с юго-западного сменится на западный. Влажность воздуха дойдет до 70%, при атмосферном давлении 755 миллиметров ртутного столба. Примерно такая же погода сохранится в понедельник, возможно, с большим количеством дождей. А уже начиная со вторника погода пойдет, точнее температура пойдет конкретно вниз до плюс 17 максимум во вторник, плюс 13 максимум в среду. И плюс 15 максимум в четверг. И нормальная погода восстановится только ближе к началу следующей недели. Ну, нормальная я имею в виду для лета. У нас практически лето с вами уже. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Оставайся с нами и будь на волне.
0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Мой прадед Никитин Иван Федорович

0: Родился 29 марта 1916 года в селе Старое Иванаево Чистопольского уезда. С 1937 по 1940 годы мой дед проходил службу в армии. Был командиром танка, окончил курсы младших лейтенантов. С 15 июля 1942 года воевал в 111-м стрелковом пулеметном взводе 55-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 21 октября 1942 года Иван Федорович был назначен командиром пулеметного взвода, а 31 мая 1943 года тяжело ранен в бою. Лечился в эко-госпиталях в городе Киров и Горький. После выписки из госпиталя 5 октября 1943 года был направлен на 2-й Украинский фронт, где командовал пулеметным взводом 19-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. Но вражеская пуля 14 февраля 1944 года вновь настигла отважного командира. И после лечения он уже не смог вернуться в строй и был демобилизован. За ратный труд Иван Федорович награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 года, юбилейными медалями. Трудовые заслуги Ивана Федоровича отмечены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, знаком «Победитель социалистического соревнования».
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружит вся планета,

Огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим.

0: Десятый наш десантный батальон.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: У меня для вас информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилианс от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня 20:00 ресторан Максимилианс. 18+ запрещено для детей.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12+.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Папа, еще круг!
1: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: 17 часов 52 минуты и 25 секунд. Ну что ж, давайте разрешим все-таки конфликтную ситуацию, связанную с детьми 5-летнего возраста. Но у нас есть еще несколько сообщений к предыдущим историям. И вот OI, который написал, что использовал крысоловки, это к первой истории, говорит, что каждого фоткал, все были разные. Убивать, во-первых, жалко, во-вторых, если использовать яд, где-нибудь сдохнет под полом и будет вонять. А вот это действительно проблема. Согласен с вами абсолютно, потому что то же самое у меня и произошло однажды. Вот так вот. Марин по поводу затопления квартиры внизу написала вызвать управляющую компанию для фиксации потопа, потом независимую оценку для подсчета ущерба. Если так и не выйдет на связь, подать в суд, найдут, присудят. В это время можно самим сделать ремонт и в суд предъявить все чеки. Вот тоже, собственно говоря, хорошая идея. Почему бы и нет, если это необходимо сделать прямо сейчас. Так вот, ситуация с 5-летним ребенком. Какая у нас была? Мама не может найти дорогие игрушки, которые недавно подарила 5-летнему сыну. Поговорив с ним, выясняется, что он влюбился в девочку из детского сада и отдал игрушки ей в качестве подарков. Игрушки эксклюзивные, стоили немало. Мама в растерянности. Попросить родителей девочки вернуть игрушки, порадоваться за сына. И стоит ли покупать ему подобные игрушки в будущем, если он может их снова раздарить? А вот Наталья нам написала следующее сообщение. А если есть возможность покупать, то пусть дарит. Но почему бы и нет, действительно. Ругать только себя, так как 5-летнему ребенку не понять, какая это игрушка и сколько она стоит. Ну, действительно, я бы, наверное, с вами согласился. Да, но сейчас дети так быстро растут и знают цены. Мне кажется, ну да, но с другой стороны, конечно, именно ценность игрушки, возможно, он не понимает. Да. Добрый вечер, написал нам Бабай. Мышей надо воспитывать с детства, как и кота. Ну вот смотрите-ка, сегодня у нас проблема с грызунами. Прямо максимальный отклик вызвала. Да, так вот, что сказал искусственный интеллект касаемо пятилетнего ребенка, который раздарил все свои, ну не все, какие-то свои игрушки, девочке, в которую влюбился. Значит, неправильный вариант решения. Потребовать от воспитателей или родителей девочки немедленно вернуть игрушки. Это вызовет конфликт в саду, а сын может быть застыжен. Устроить скандал сыну, обвинив его в глупости. Ребенок может замкнуться и перестать делиться важным. Запретить ему дружить с этой девочкой. Это крайняя мера, неадекватная возрасту. Все это были неправильные варианты. Правильные варианты решения. Мягко поговорить с воспитателем и объяснить ситуацию. Мой сын подарил девочке дорогие игрушки без нашего ведома. Не могли бы вы поговорить с ее родителями и узнать, не согласятся ли они вернуть их? Мы не хотим конфликта, но это была большая трата для семьи. На что ж тратили-то? А если возврат невозможно принять как опыт? Объяснить сыну, мы рады, что ты такой щедрый и заботливый. Но такие ценные вещи мы дарим только с разрешения взрослых. Давай договоримся, что сначала ты спрашиваешь маму, а потом даришь. Вот, да, все время маму спрашивать будет потом, да? Угу. В будущем покупать подарочные игрушки отдельно, дешевые для обмена в саду, а дорогие оставлять для дома и объяснять их ценность. То есть разделить вот эти игрушки, знаешь, вот они только твои, вот они хорошие. А вот те игрушки, вот их можно подарить кому хочешь в детском саду, включая девочку, в которую ты влюблен. Они не очень хорошие. Ну, тоже как-то странно достаточно. Да. И не запрещать, но научить. Ты можешь подарить девочке рисунок, поделку или цветок. Это будет не менее приятно, чем дорогая игрушка. Как говорится, базовый минимум, да? Да. Впервые я, наверное, не слишком согласен с искусственным интеллектом, потому что как-то сомнительно. Ну, сомнительно, но с другой стороны, и окей. Да. И последняя на сегодня ситуация следующая. В офисе летняя жара. Одна из сотрудниц сидит прямо под кондиционером и постоянно простужается. Она выключает его при каждой возможности. Другие сотрудники задыхаются от духоты и не могут работать. Она предлагает открыть окна и поставить вентиляторы. Коллеги не согласны. А от окон, сквозняк и шум с улицы вентиляторы просто гоняют горячий воздух. Конфликт нарастает, а продуктивность падает. Что делать в этой ситуации? Есть у вас такой сотрудник, который ненавидит кондиционеры и всячески старается их выключить при первой возможности. Что делать? Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а вы наши советчики. Гороскоп на БИМ-радио.
3: без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикими природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+. Реклама на BIM-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
11: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
12: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: первое в Казани. Вечер в Сан-Ремо.
1: 18:11:06. Приветствуем всех в четвертом заключительном часе субботнего шоу. С вами по-прежнему я, Сергей Филиппов, а у нас игра «Вечер в Сан-Ремо». С чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки и исполняют любимые песни? А может быть, с морепродуктами и пастой, которые вам подают в приморском ресторане? Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах, песни о любви, солнце и красивой жизни, все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня 20:00 Максимилианс 18+, запрещено для детей. И прямо сейчас вы можете ответить на мой вопрос и получить пригласительный билет на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Разыгрывается два пригласительных билета, то есть два наших слушателя получат по одному пригласительному на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». И давайте сегодня это будет третий и пятый правильно ответивший. Все ответы принимаются в Telegram и Макс, плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Итак, внимание, вопрос. Как называется итальянская лепешка, основа для пиццы? А. Фокачча. Б. Брускетта. В. Пиццайоло. Как называется итальянская лепешка, основа для пиццы? А. Фокачча. Б. Брускетта. В. Пиццайоло. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Телеграм или Макс. И два наших слушателя, третий и пятый, выигрывают по одному пригласительному билету на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо».
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио. 18+.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 16 минут и 25 секунд. Давайте мы с вами, во-первых, объявим результаты нашей игры «Вечер в Сан-Ремо». И пригласительные билеты на вечеринку по одному пригласительному получают у нас Михаил и Лиля. Поздравляем вас! Вечеринка «Вечер в Сан-Ремо» состоится 5 июня 20.00 в ресторане «Максимилиан». 18+, запрещено для детей. Ну, а вы уже не дети, поэтому будем наслаждаться итальянскими хитами, ну, а также атмосферы итальянской музыки вместе с вами. А мы возвращаемся к нашим конфликтным ситуациям. Во-первых, есть у нас сообщение, которое связано с первой и второй ситуацией. Тут рекомендуют, значит, объединить скорость и гуманность, используя современные методы борьбы с мышами, жироловки, гуманные мышеловки, блокировка путей, заделать все щели стальной сеткой или монтажной пеной с добавлением битого стекла, ну а также спрятать еду и крупы в стеклянно-металлические банки, навести идеальную чистоту. Без еды мыши уйдут сами гораздо быстрее. А также это Аделина нам все пишет. В ситуации с затоплением вашей квартиры от соседа сверху необходимо обратиться в УК для фиксации аварии и официального составления акта, а также параллельно провести фото и видеофиксацию всех повреждений. Но самое главное, начинать делать ремонт до осмотра квартиры экспертами категорически нельзя, иначе доказать реальный размер ущерба в суде будет невозможно. Вот это замечание, оно очень важно, мне кажется, здесь. Поэтому, если что, если вдруг, не дай бог, столкнетесь с этой ситуацией, вы знаете, что нужно делать. Ну, а мы тут по поводу кондиционеров с вами общались в последний раз. Ситуация следующая. В офисе летняя жара. Одна из сотрудниц сидит прямо под кондиционером и постоянно простужается. Она выключает его при каждой возможности. Другие сотрудники задыхаются от духоты и не могут работать. Она предлагает открыть окна и поставить вентиляторы. Коллеги не согласны. От окон сквозняк и шум с улицы. Вентиляторы просто гоняют горячий воздух. Конфликт нарастает, а продуктивность падает. Вот есть у нас такое сообщение. Вариант решения проблемы. Привет, Бим. Пересадить эту сотрудницу максимально далеко от кондиционера и договориться о допустимой температуре и силе ветра. Вот такая вот, такой вариант. Действительно, можно же договориться как-то. Ну да, не обязательно ставить на 18 градусов кондиционер. Вот у меня сейчас стоит на 22, например, и мне совершенно комфортно. Кстати, сижу я от него довольно-таки далеко. Если бы сидел прямо под ним, то, я думаю, так же бы и... Возмущался. А что предлагает нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Начальнику встать на сторону большинства и заставить ее терпеть. Это может привести к больничным и обиде. Ей продолжать выключать кондиционер тайком. Это вызовет саботаж с обеих сторон. Установить правило, кто первый встал, тот и включает. Хаотично и не решит проблему. Да. Правильный вариант решения. Перенаправить поток воздуха с помощью прозрачного экрана или плотного листа бумаги, прикрепленного к кондиционеру. Тогда воздух идет не на нее, а вверх или в сторону. Ух ты, у нас подъехали лайфхаки от искусственного интеллекта. Действительно, можно сделать что-то подобное. Или, если есть возможность, просто направить действительно поток в какую-то другую сторону программно. Возможно, есть эта функция в вашем кондиционере. Переставить ее стол подальше от кондиционера. Ну вот, собственно, что и предлагал наш слушатель. Если позволяет планировка. Или надеть на нее тонкую офисную кофту и договориться о теплом пледе. Так, интересно, надеть на нее тонкую офисную кофту. Почему тонкую? Может быть, толстую, если холодно от кондёрта. Установить автоматический режим. Кондиционер включается на 30 минут, потом выключается на 20. Так и холодно не будет, и духота не наступит. Угу. Или купить настольный увлажнитель воздуха для ее места. Он снижает ощущение холода от кондиционера. Это небольшие деньги, которые сэкономят нервы. Вот не знал, что увлажнитель воздуха снижает ощущение холода. Интересно. Мне кажется, всегда, когда воздух влажный и холодный, это хуже, чем когда он влажный и сухой. Интересные варианты. Но, опять же, мы сегодня доказали, что наши слушатели гораздо лучше искусственного интеллекта справляются с решением большинства наших задач и проблем. В следующую субботу обязательно узнаем, как решать другие конфликтные ситуации. Ну, а сейчас продолжаем. У нас много интересного впереди.

0: А у меня для вас есть информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilens.ru. Строго 18+. Запрещено для детей.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
2: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

18 часов 29 минут и 56 секунд. Ну, давайте немножечко еще новостей со всего света я вам расскажу. Тут вот в Малайзии случилась ситуация, которая достойна просто похвалы и звания лучшего человека, который может уступить место. Многие люди, бронируя авиабилеты, стараются получить место возле иллюминатора, чтобы иметь возможность любоваться видами. Вот и житель Малайзии по имени Башир озаботился тем, чтобы в самолете сидеть у окошка. Но вскоре авиапассажир расстался со своим забронированным местом, причем по собственной воле и по доброй причине. Рядом с ним сидел престарелый незнакомец, который признался, что летит на самолете впервые в жизни. И Башир предложил старику поменяться местами. В течение всего полета пожилой мужчина смотрел в иллюминатор, не сдерживая восхищенных возгласов. А после посадки от души поблагодарил Башира за то, что тот позволил ему полюбоваться таким потрясающим зрелищем. Рассказав об этом случае в соцсетях, Башир добавил, он всегда почтительно относился к людям преклонного возраста, и ему хотелось бы, чтобы его собственные пожилые родители сталкивались с таким же почтительным отношением со стороны других людей. Да, действительно, бывает вот именно так, когда просто ты сидишь и понимаешь, что вот хочется, прям вот сильно хочется уступить место какому-то человеку. А бывает немного иначе, когда люди, например, не хотят платить за место у окошка чуть больше, чем за другое какое-то место, например, в серединке, особенно на лоукостерах, и потом говорят, ну как же, ну что же, я же не могу сидеть далеко от своего ребенка или что-то похожее. А в этом случае очень просто все. Все места, как вот в наших, кстати, российских многих лоукостерах, они принадлежат тому, кто за него, собственно, заплатил и как и зарегистрировался на него. И пересаживаться нельзя. Вот и все. Вот такая вот, не знаю, у меня история. У меня лично не было обычной истории, чтобы кто-то просил меня уступить место, потому что я сразу захожу и сажусь к этому самому иллюминатору. Переплатить лишние 200 рублей за шанс того, чтобы наслаждаться вот этой красотой, мне кажется, вполне себе нормальная стоимость.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Итак, давайте посмотрим, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прогноз погоды по Республике Татарстан на 24 мая следующий. Переменная облачность ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. На западе местами до плюс 17. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 градусов. На востоке до плюс 30 градусов. Прямо сейчас в Казани плюс 25. 5 градусов, ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер южный 2 метра в секунду. Завтра, 24 мая, в Казани утром плюс 21, днем плюс 22, возможен дождь, вечером плюс 20, будет ясно, ночью плюс 16, также ясно. Ветер с юго-западного сменится на западный и постепенно утихнет ближе к вечеру с 5 до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 69% при атмосферном давлении 755 миллиметров ртутного столба. Как я уже говорил ранее, в понедельник, 25 мая нас ожидают дожди, но температура сохранится в пределах плюс 24 градусов днем. А вот уже начиная со вторника температура будет падать. К среде достигнет плюс 13 градусов. И примерно на этом уровне, в районе 13-15 градусов, останется и в четверг. Будут идти дожди и будет достаточно прохладно. Так что, если у вас были какие-то планы на эти выходные, или вы думаете, что поделать еще остаток субботы и воскресенья, можно насладиться этой прекрасной погодой. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.

Интересные находки были в Башкирии недавно. Вот расскажу вам об этом. Россиянин вышел на прогулку по горам Башкирии и неожиданно нашел редчайший железный меч с перекрестием, выполненным из нефрита. Артефакт попался 34-летнему жителю села Верхний Киги, который пошел к подножию горы Кажигиртау. Он заметил странный предмет, торчащий из земли, и решил его вытащить. В итоге эта железяка оказалась мечом из эпохи раннего железного века. По словам заводилом археологических исследований Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук Владимира Овсянникова, длина меча составляет 89,5 сантиметра. Он может относиться к эпохе Хань, времени расцвета централизованного Китая. В тот момент как раз стали модными длинные железные мечи, заменившие короткие клинки. Тем не менее, специалист отметил, что меч оказался в землях современного Башкортостана именно благодаря кочевникам. Установить точный возраст изделия экспертам только предстоит. Удастся, возможно, определить место производства и добычи камней, из которого сделано перекрестие. В остальном, продолжил исследователь, предмет мог быть использован в качестве приношения или готовиться специально к ритуалу кочевников. У них раньше был обряд поклонения железному мечу. Он втыкался в какое-либо основание, а затем сжигался, пояснил специалист. Вот так вот, действительно, пошел на прогулку, нашел меч, какой там династии, я уже, да, династии Хань, эпохи Хань. И все замечательно, ну, надеюсь, все-таки за этот меч-то какую-нибудь там, не знаю, премию там или что-нибудь такое выписали, выписали этому жителю села Верхний Киги. А с другой стороны, всегда же можно сказать, вот мы меч нашли, это эпохи Хань, так что теперь у нас это не село Верхний Киги, а на самом деле очень-очень древний город, которому там несколько тысяч лет, так что давайте-ка мы с вами устроим, ну, например, там, 3000-летие этого места. Что мечи, что монеты, ну, разные вещи находят люди.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Вы думаете, что знаете «Отелло»? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
4: 12+.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Низкие цены.
7: Паркет плюс.
6: Широкий ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварц-винил, ламинат и паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
8: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
9: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Позиция номер 1.
14: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
3: Шустриков.
2: И как он?
3: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
2: Повезло.
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

И еще одна новость под конец нашего четвертого заключительного часа. В истории, которая произошла в школе Вестчестер Сквер в Бронксе, это Нью-Йорк, США, имеется много вопросов и слишком мало ответов. Полицейские надеются, что Кейси Классен, виновница всего случившегося, прольет хоть какой-то свет на мошенничество, которое она совершила. Эта 28-летняя женщина подделала документы и поступила в школу, выдав себя за 16-летнюю девушку по имени Шамара Рашад. Она успела проучиться несколько дней, прежде чем администрация школы наткнулась на подлинный аккаунт Кейси в соцсетях. Так и раскрылась правда. На допросе Кейси рассказала, что пошла на странный шаг из-за некого давления, которое оказала на нее подруга. Женщина не признала себя виновной и сейчас ожидает суда. А представители учебного заведения добавили, что мошенничество при зачислении является серьезным преступлением, которое в корне подрывает ценности государственных школ Нью-Йорка. Ценности государственных школ Нью-Йорка подрывает. Ничего себе. Вот это да. Это, как говорится, надо очень-очень высоко стоять, чтобы такое говорить. Ну а зачем эта замечательная женщина решила пойти снова в школу? А может быть, поняла, что не доучил чего-нибудь и вот так вот с помощью мошенничества решил как-то вернуть былые годы и знания? Такое тоже возможно. Может, скучно и стало. А может, действительно, поспорил с подругой, а смогу ли я вот так вот? И вот, собственно, оказался замешана в преступлении. Никогда не думал, что это преступление. Хотя, скорее всего, да, так оно и должно быть. Ну что ж, на этом субботнее шоу «Тарышкина» заканчивается. 4 часа пролетели, как один миг. С вами здесь, в студии, был я, Сергей Филиппов. И в следующую субботу мы с вами обязательно встретимся снова. И, конечно же, вернемся назад в прошлое. А также пообсуждаем конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Ну и вообще, послушаем классную музыку. Разыграю снова призы и подарки. Ну, а также почитаю вам интересные новости. Сразу же здесь, в студии, после меня Глеб, который будет с вами в ближайшие несколько часов передавать ваши приветы, радовать вас не только своим голосом, своими знаниями, но также и интересной и классной музыкой. А у него ее предостаточно. Все. До свидания. Пока-пока.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Добрый вечер, друзья. У микрофона Глеб Смирнов, он же Глеб Низовский. Слушаем мы с вами знаменитого Винодава, если его можем так назвать. Сегодня будем погружаться в атмосферу солнечной Италии, само собой разумеется, в честь вечеринки в Сан-Ремо.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
2: 18+. Реклама на BIM-радио.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: украшение к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, наконец-то дождались мы с вами субботы. Погода просто замечательная. Я вам сейчас расскажу, где я сегодня был, что я сегодня делал. Вот кто-то только едет на природу, возможно, а я сегодня уже был на природе, между прочим. Валялся в гамаке, смотрел на небо, мечтал периодически. Спасибо большое моим хорошим друзьям, что позвали меня сегодня в гости. Не заставили работать в саду, ничего вообще меня делать не заставили. Я просто лежал и отдыхал, заряжался энергией для сегодняшнего вечернего эфира. У вас как дела? Давайте рассказывайте, присылайте мне в Максе фотографии, чем занимаетесь, что готовите. Возможно, что пьете, охладительные напитки прохладительные. Напомню номерок на всякий случай. 7-92-72-42-102-8. В Телеграме можете отправлять и в Максе. С удовольствием посмотрю, чем вы там занимаетесь. С вами поболтаю, болтать я люблю. О, мне уже Бабай пишет, я вижу. Бабай, приветствую. Глеб Низовский на базе. Да? Вот. А пока что, друзья, я пока вот сидел, я вспомнил одну замечательную песенку. «Бостон». «Больше, чем чувство», она называется, 76-й год, если мне память не изменяет. Вот как Сергей Филиппов сказал, у Глеба музыки полно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в выражении «с места в карьер» последнее слово обозначает негорную выработку. Карьером также называют самый быстрый лошадиный бег, так что метафора внезапного движения лошади во весь опор буквально соответствует смыслу выражения «делать что-либо сразу и без промедления».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, давайте поболтаем о погоде, наверное, да? Сегодня такой замечательный денек, такой легкий ветерок на природе, вообще просто замечательно. Ой, сейчас бы сам сорвался, наверное. Плюс 23 у нас в Казани, друзья. Осадков не ожидается. Но, кстати, до завтра мне приходило оповещение. Да, на всякий случай, это грозы, ветра сильные. Так что, наверное, завтра долго не засиживаемся на природе. Пожалуйста, по домам. На следующей неделе похолодает до плюс 14. Ух ты, дожди, слабый ветер. Порывы до 15 метров в секунду. Ага, все любопытно. Ну ладно, проблема следующей недели. Это проблема следующей недели. У нас с вами есть еще целый вечер сегодня. И еще и завтра где-то полдня. Плюс 25 точно будет. Поэтому завтра готовим курточки и зонтики, в общем-то. Вечером будет прохладненько, плюс 23, но мне кажется, это самая комфортная температура для проведения времени с семьей, с друзьями, да или даже одному. И так тоже можно, в принципе, почему бы и нет, отдохнуть от всех. Так тоже иногда делать периодически нужно. Мне вот Бабай написал: мы работаем, некогда ездить отдыхать. Ну да, я согласен. Это, в принципе, тоже, как и вы, Бабай, так что мы с вами в одной лодке. Сейчас вам лайк поставлю на сообщение. Вот я сколько отдыхал раньше. И присылает фотографию холодильника с магнитиками. Да, я приблизить не могу, к сожалению. Но я так понимаю, внушительный багаж путешествия у вас был. Вот, кстати, хороший вопрос про путешествия, друзья. У вас в какую страну были самые вообще памятные путешествия? Я, к сожалению, очень много путешествовал. Сейчас скажу, почему, к сожалению. Потому что я был не в осознанном возрасте. Это было, наверное, до 11-12 лет плюс-минус. Но больше всего мне запомнилась Куба. И мне там удалось побывать, когда мне было 8 лет. И, наверное, Доминикана. И вообще вот этот весь Карибский бассейн. Если когда-нибудь, конечно, удастся до туда добраться еще разочек, я был бы очень рад. А вы можете, да, поделиться, от какого места вы получили больше всего впечатлений? Вот я бы на самом деле еще хотел съездить в Исландию, например. Вообще замечательное место, я считаю. Мне Питер нравится, пишет Бабай. Ну, я согласен, хороший город, но у меня вот всю жизнь такие два мнения во мне бунтуют. Это Питер или Москва? Питер или Москва? Какой-то промежуток времени я больше всего любил Петербург, конечно. А потом, когда я уже стал повзрослее, мне начала больше нравиться Москва. А вообще, самый лучший город — это Казань, друзья. Кто поспорит? Надо, никто со мной спорить не будет. Глеб Смирнов, с вами микрофон, и ближайшие 2,5 часика я все буду. Поэтому на связи с вами, друзья, пишите, пожалуйста, делитесь своими мнениями, переживаниями, фотографиями, чем занимаетесь, и буду рад с вами поболтать.

0: радио. Первое в Казани.
1: Субботний вечер. На улице жарко. В связи с сегодняшними итальянскими настроениями, друзья, я хотел бы, чтобы мы с вами окунулись в такую волшебную атмосферу. Песня была написана в 32-м году, впервые Бесамой Мучо пианисткой, и сотни раз исполнялась, и вообще является одной из самых популярных песен 20 века.

что, друзья, немножко окунулись в итальянскую атмосферу. Это был Андреа Бочелли, конечно. Ну, что про него можно сказать? Изначально был вообще оперным певцом и собирался как бы подаваться в оперу исключительно, но потом перешел к популярной музыке и стал даже, по-моему, более успешен, чем оперный певец. Чем в опере, точнее, можно сказать. Вообще, ему помог Лучано Паваротти, друзья, между прочим, это великий тенор. Я бы даже сказал, наверное, самый лучший тенор в истории. Да пусть будет в истории, почему нет. Великий был музыкант и очень хорошо отзывался и о Бочелли. Вот он ему такие респекты кидал, если можно так выразиться. Кстати, друзья, про отзывы вы также можете такие же респекты покидать и нам. Можно на 2GIS, можно на Яндекс.Картах. Нам было бы очень приятно. Я, конечно, не Андреа Бочелли, и тем более не Паваротти, но, тем не менее, если бы оставляли не только про меня отзывы, конечно, так говорю, как будто только про меня можно оставлять. Про Бим-радио, да, пишите, чем, почему вам нравится быть с нами, что вас связывает с нами, нам было бы очень приятно, друзья.

0: Реклама на Бим-радио. Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3250.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+. Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilians. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilians, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: знаю.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Русская красавица в эфире Бим Радио, друзья. Мне вот как в тот момент, когда я играл без самой мучо, пользователь под именем Макс, который всегда заказывает хорошенькие песенки. Макс, большому привет. Прислал видео. Добрый вечер, Глеб. Работаю и слушаю Бим Радио. А видео, друзья, вы не представляете, какое. Там Макс едет на комбайне. Вот представляете, едет, работает человек, наслаждается закатом и параллельно слушает без самой мучо. Ну, что может быть прелесть? Просто. А я вам расскажу, что может быть прелестнее. Вот история очень любопытная и связана с одним знаменитым исполнителем американским. Его можно назвать американский Элтон Джон. Ну, ему так неофициально давали такую кликуху, да? Билли Джоэл его зовут, друзья. Все вы его знаете, я думаю. И у него есть удивительная история дружбы с советским клоуном Виктором Разиновым. А Виктор Разинов работал у Никулина еще в то время, когда Билли Джоэл приехал в Советский Союз в 87 году с концертами, то есть в Ленинграде, в Петербурге, то есть и в Москве. И Виктор проник к нему в гримерку, можно так это назвать, поймал его около черного входа, да, каким-то волшебным образом, наверное, исполнил мечту миллионов людей, и они подружились. Они мало того, что подружились, Билли Джоэл брал его с собой в концерты, то есть это было в Москве, он брал его с собой в Ленинград, потом брал его опять обратно, то есть 6 концертов Виктор проездил с ними, и никакого языкового барьера не было. Вот несмотря на то, что Виктор тогда мало знал английский, да, на небольшом уровне, это вообще никак не повлияло на их отношения. И спустя многие годы... А, я еще забыл сказать. Потом Билли Джоэл в честь этого... Он даже в честь него песню написал, назвал ее «Ленинград». Вот настолько, так скажем, момент дружбы народов немножко здесь у нас возникает. Спустя уже почти 30 лет с этого момента он к нему приехал на концерт, Виктор, и в Нью-Йорк, в Мэдисон Сквер Гарден. И это тогда была очень теплая встреча. И так как Билли Джоэл саму песню «Ленинград» очень редко поет вживую, тогда, в 2015 году, получается, он специально для него исполнил эту песню, вот такую многотысячную аудиторию. Очень теплая история, друзья, о том, что победила дружба, как говорится, да? А как раз-таки раз я вспомнил про великого и любимого мной Билли Джоэла, сейчас мы с вами его послушаем.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вам стоит быть бдительным в магазинах. Для шопинга это неподходящее время. Тельцы, утро для вас начнется с трудом. Сейчас это для вас обычное дело. Близнецы, скоро вы будете проводить больше времени дома с семьей, а пока нужно окунуться в работу с головой. Раки, в ваших интересах не мелочиться. Чем больше вложите, тем больше получите. Львы, никто не любит менять планы. Но это придется сделать, причем неоднократно. Девы, постарайтесь воспользоваться своими преимуществами и завести полезные знакомства. Весы, вы будете заняты до самого вечера, и день пролетит незаметно. Скорпионы, не обращайте внимания на предчувствия. Ваши друзья, здравый ум и железная логика. Стрельцы, у вас пока нет ответа на многие вопросы, но на вашем настроении это никак не отразится. Козероги, было бы неплохо провести этот день, общаясь с животными и дикой природой. Водолеи, все располагает к повышению оплаты труда. Вопрос будет решаться в ближайшее время. Рыбы, вам потребуется грамотность и точность в подсчетах. Вспоминайте, чему вас учили в школе. Всем знакам зодиака желаем приятных бесед.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+.
2: Реклама на BIM-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
5: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: Запрещено для детей.
2: BIM-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
6: Алена, да,

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Снова добрый вечер, друзья. У микрофона Глеб Смирнов, он же Глеб Низовский. Моя все-таки... За мной, наверное, уже закрепилась эта кличка, если можно так назвать. И у кого-то, если есть варианты получше, пожалуйста, милости прошу. Можешь написать, предлагать, я буду только рад. Итак, всех, кто подключился, приветствую, кто меня слушает уже час, еще раз добрый вечер. Давайте снова про погодку, наверное, поговорим немножко, да? Плюс 23 сейчас у нас с вами, плюс 21 минимальная температура сегодня ожидается, ну, в пределах этого дня, да, до 12. Самое время для прогулки, друзья, с друзьями, с близкими, с семьей, может, даже одному можно прогуляться. Я вот, например, после эфира, скорее всего, пойду один. Вот так вот. А некого, а никто меня не забирает, никто меня не встречает. Буду один ходить, гулять. Вот Татьяна мне что-то пишет. Эй, присылает мне стикер коалы, который машет ручкой. Добрый вечер, Татьяна. Как у вас дела? Давайте рассказывайте, где находитесь, чем занимаетесь. Вы уже, кстати, начинаете просылать постепенно приветы, но у нас программа «Привет приветов» начинается с 9 вечера. На всякий случай напоминаю, друзья, пока мы с вами можем поговорить о чем-то таком... о чем-то другом. Не о приветах, а о чем-то другом. А пока что предлагаю начать этот час с одной легенды, Биг Бита, так можно назвать. Это не продиджи, это другой человечек, но тоже англичанин. Насколько я помню, очень талантливый диджей, композитор, да, не побоюсь этого слова, в рамках этого жанра. Fatboy Slim, друзья, Rockefeller. Приятного прослушивания. Right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, с вами Смирнов Глеб у микрофона. Мне вот, кстати, предложили новую кликуху. Мне Рустем написал. Добрый вечер, Глеб. Вас можно назвать Глеб Голоси, Глеб Голосистый или Глеб Шаляпин. Кстати, спасибо за Шаляпина. Я его очень люблю как исполнителя, как оперного певца. Он, кстати, и в Казани он и жил, и работал. Вот это, я считаю, что достояние города, можно его спокойно назвать. Вообще без каких-либо проблем. Велик человек, ничего не скажешь. Наверное, величайший бас 20 века, если вообще не в истории всей музыки, да, и оперной в том числе. Спасибо большое за предложение, я подумаю. Меня потому что так уже называли не один раз и частенько называют во всяких, да не то что заведения, куда бы я не пришел, у меня два варианта. Либо Левитан, либо Шаляпин. Ну да. Я вот как раз пока сидел, нашел интересную новость, друзья. Самая редкая паста в мире. О, как раз таки в тему сегодняшней, да, в тему нашу итальянскую. Самая редкая паста в мире, ее почти невозможно приготовить. Ну, лично мне невозможно приготовить что-либо вкусно. Вот это я про себя могу так сказать. Эту пасту часто называют одной из самых редких в мире не потому, что для нее нужны дорогие ингредиенты, наоборот. В основе всего лишь манная крупа из твердой пшеницы, вода и соль. Главная сложность в руках человека. Ну, кто бы сомневался, да? Я точно ее не приготовлю. Традиционная сардинская паста из района Нуоро, друзья. Само название обычно переводят как «нити бога» или «божья пряжа». Ух ты! Ее относят к исчезающим гастрономическим традициям. Техника приготовления долго сохранялась в очень узком кругу мастериц. Здесь есть фотография? Да, в принципе, она настолько тонкая, как паутинка. Как толкышка леве. Вот, по-моему, это так называется, турецкая сладость, если не ошибаюсь, которая во рту тает, когда ее ешь. Вот она выглядит примерно так же. Кстати, у кого какое любимое блюдо? Вот поделись-ка со мной. Я на протяжении всей жизни никак не могу определиться, что я больше всего люблю. Вообще я люблю поесть, желательно вкусно, желательно побольше. Но вот именно конкретно любимые блюда, с этим, конечно, проблема. Это надо будет как-нибудь обдумать, я обдумаю и к вам вернусь с этим.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: А сейчас, друзья, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночи летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, и в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала – Петр Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зай. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей, 20:00 ровно. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Каршеринг Русия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+.
5: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
6: 0+, ИПС Алакая, город Казань, ОГРН 32-01-69-000-30199.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья,
2: суеты, прости меня за то, что ты одинокая. В комнате пустой, танцуй.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, еще раз добрый вечер. С вами Глеб Низовский. Я вам сейчас скажу, почему я сейчас скажу Низовский. Вот. Мне написал Андрей Сергеевич в Телеграме. Привет, нет, Глеб Низовский, уже не переплюнуть. Лучше не придумать, бабай молодец. Нет, то, что бабай молодец, это, конечно, безусловно. Вот, спасибо ему большое. Причем это было придумано, вот как только я об этом объявил в эфире, бабай написала буквально через пару минут. И с тех пор я себя так и называю. Да, вот мне бабай присылает сердечко поднятого пальца вверх. Спасибо, друзья, за обратную связь. Буду иметь в виду, но теперь уже, видимо, меняться не буду. У меня для вас песенка есть еще одна, наверное, да, от себя лично за этот час. Рэй Чарльз, друзья, человек, легенда. Что про него можно сказать? Отец рок-н-ролла, но один из, давайте будем говорить так, человеком. Он был далеко не простым, вот, с достаточно очень трудным характером, с характером. С другой стороны, какие творческие люди не с простым характером, да, как говорится. Я вам, кстати, рекомендую, что я вспомнил-то, есть замечательный фильм с Джейми Фоксом 2004 года, называется «Он Рэй», и он там непосредственно играет Рэя Чарльза. Получил он за эту роль «Оскар», и впечатления, я думаю, у вас будут очень положительные после просмотра этого фильма, вот, тем более углубиться в биографию такой музыкальной легенды, это всегда не то, что очень полезно, но еще и очень интересно, друзья. Поэтому в эфире Бим Радио Рэй Чарльз. Аллилуйя, я так ее люблю.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Position number one.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, у нас совсем скоро уже начнется программа «Привет, приветов», поэтому напоминаю, вам можете уже начинать потихонечку писать, да, 792 72 42 102 и 8 в Телеграме, в Максе, также можно отправлять приветики в приложении, да, там есть кнопочка «Передать привет». Ну и на нашем сайте, само собой разумеется. Уже через 9 минуточек стартуем, вот, в завершении часа послушаем Стромае, Филатов и Карас у нас тоже будут под конец. А с вами у микрофона Смирнов Глеб, и хотя надо уже забывать про Смирнова, наверное, да, про Смирнягу. Глеб Низовский у микрофона с вами, друзья, поэтому скоро с вами уже увидимся в программе «Привет, приветов».

что, друзья, подпинг, да, расскажу вам. 792-72-42-8. Можете писать в Телеграме, в Максе. Уже через пару минут будет уникальная возможность передать приветы и друзьям, и своим близким, и, конечно же, заказать песенку по желанию, да? Буду всех ждать, обязательно все зачитаю, обязательно, но только один час у нас есть. Имейте в виду, друзья, имейте в виду.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 102,8.
0: БИМ-радио.

Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.

0: Хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим-радио.
1: 18+. Реклама на Бим-радио.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, добрый вечер. С вами Глеб Низовский у микрофона. Рубрика «Привет». Программа «Привет, приветов». Уже мне так много приветиков налетело. Сейчас обязательно все прочитаю, не переживайте. Первый привет у нас. Привет тебе, Глеб. Сердечко беленькое, смайлик. Спасибо за классную музыку и за твой голос. И дорогому коллеге Айдару. Айдар, вас кто-то очень сильно любит из друзей. Если есть Led Zeppelin, будем рады послушать. От Анастасии. Анастасия, конечно, есть. Спасибо вам за такой прекрасный выбор. Я обязательно поставлю. Я уже подобрал даже песенку. Я думаю, что вам она очень-очень понравится. А теперь, пока перейдем к следующим приветикам, также пишет: «Привет, Казани, всем хорошего настроения. Можно песню Валерия Леонтьева «Дельтаплан»?» Ух, Юлия Алексеевна, ну замечательный выбор, обожаю эту песню, песня просто замечательная. «Привет, Бим, поставьте, пожалуйста, Faithless, Insomnia». О, сегодня у нас парад прекрасной музыки от пользователя Фарид. Фарид, конечно, обязательно поставим, да, я ее проверил, она у нас есть. Это все замечательно, это все прекрасно. Переходим в Максик. Макс пишет в Максе нам. Привет еще раз. Привет, Макс. Если можно, Linkin Park, What I've Done. What I've Done, если вы так правильно говорите. Спасибо. Не за что, Макс. Да, обязательно поищу. Я думаю, что она есть и обязательно поставлю. Марат нам пишет: «Передаю привет своей любимой супруге Лиле и сказать ей, что я ее очень сильно люблю». Лилия, Марат вас любит очень сильно. Также он написал «Салям, Казань». Да, Казань, большой привет от Марата. И песню «Дарите женщинам цветы». Я думаю, что есть. Да, обязательно поставлю, если есть, конечно, друзья. А сейчас пока давайте окунемся в атмосферу классического британского рока и послушаем Led Zeppelin, само собой, «Black Dog».

0: Ладно.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, новые приветики зачитаем. Да, опять много пришло. Вы сегодня прям активные. Молодцы. Здравствуйте, пишет Светлана Анатольевна. Передаю привет своему мужу, детям. Отдельный привет всей болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Розовый вечер» или «Седая ночь». Ага, на выбор. Интересно. Хорошо, обязательно что-нибудь из этого поставим, Светлана. Пишет нам Ксения, слушатель. Доброго вечера, любимое. Передаю привет всей болталке. Интернет сегодня не ловит почти, но я все равно с вами. Какие же вы классные. Данечка, я скоро вернусь в город, не скучай. Или Денечка, ну-ка, чуть-чуть наклонюсь к экрану. Денечка, прошу прощения, у меня зрение уже портится, не молодой чать. Поставьте, пожалуйста, группу «Принцесса», «Дом зеленых глаз». Ага, хорошо, по-моему, она есть, да, я уже ее ставил, и как раз-таки вы тоже ее заказывали уже. Так, переходим в приложение. Всем привет! Привет, Глеб! Наконец-то началась моя любимая рубрика. Ух ты! Весь день сегодня ждал, чтобы послушать в эфире замечательную песню группы Cutting Crew. Ух ты! I just die in your arms tonight. Oh, I just die in your arms tonight. Сегодняшний вечер просто создан для нее, пишет пользователь Диего. Диего, я с вами полностью согласен, и мы сегодня с вами обязательно ее послушаем. Передаю привет ночной Казани, пишет Анастасия Иванова. Можно включить Ханна, русская красавица. Она, кажется, играла как раз-таки часа два назад, насколько я помню. Да, хорошо, Анастасия, поставим. Привет, Бим. Передаем огромный привет папе Валере и его жене Эльмире от Дениса и Гузель. Включите песню группы Любе, а река течет от Дениса непосредственно. Хорошо, друзья, обязательно поставим. А сейчас небольшая рекламка, да, и вернемся мы уже с песней Faithless, Insomnia.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы? Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы. Белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи – коричневые. Разная цена на яйца разного цвета, скорее всего, объясняется другими параметрами. Например, размером.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: реклама.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ух, друзья, ну вы мне, конечно, накидали очень большое количество сообщений. Я вам больше скажу. Я почти уже до конца часа все забил вашими песнями. И, скорее всего, у меня еще, наверное, только на одну времени хватит. Я в порядке очереди все распределил по вашему времени, когда вы мне писали. И мне до сих пор продолжает приходить, когда все это читать. Ух, ё-моё. Ну ладно, начну, давайте начну. Привет, Бим, передаю привет моему любимому Булату. Булат, вам большой-большой привет и... А, ну и спасибо, это для меня. От нужденной Лилии. Вот, Булат, вам большой-большой привет. Привет, уважаемый радиоведущий Глеб. Передаю вам привет. О, поблагодарю. И своему другу Борису и всей родной Казани. Ой, спасибо большое за то, что мне передали привет и всей Казани, Дмитрий. Очень большое вам спасибо. Передаю привет новому Аракчино. Включите Элвин Грей, Альфия Азгамова. Сергей. Ага. Сергей, как я уже говорил минуту ранее, у нас уже времени вообще в обрез. Вот, времени уже не хватит. К сожалению, под завязку забились. Забились, будь здоров. Привет, диско? Диско? А, диджей, наверное. Огромное спасибо Денису и Гузель за привет. Очень взаимно. А также привет всей республике. От Валеры Иванова. Благодарю, Иванов. Благодарю, Иванов, говорю. Благодарю, Валера Иванов. Ох, какой большой текст. Привет, любимое радио. Передаю всем слушателям огромный привет и пожелания для всех хорошего вечера, отличного настроения. Отдельный привет моему дорогому, любимому и самому лучшему мужчине на земле, моему мужу Дмитрию. Я его очень сильно люблю, пишет нам Юлия Викторовна. Ох, Дмитрий, повезло вам с женой. Вот что я вам могу сказать. Вот что я вам могу сказать. Максим Тимофеев пишет: «Добрый вечер, уважаемый». Добрый вечер, от уважаемого слышу. DMX-а просит. Ух ты, «Only I Can Stop The Rain». Угу, вроде как-то так пишется. Да, она называется, так и называется, «The Rain». Он там, по-моему, с Алией поет, если не ошибаюсь, с R&B-певицей. «Лучшее радио», пишет Максим. Спасибо вам большое, что слушаете нас и также слушаете и дальше. Димка пишет: «Передайте привет болталке Бима, а также моим роднулькам». Привет, болталки и роднулькам, Димке. Вот все, что могу сказать. Александр Карпачев пишет: «Добрый вечер, Глеб и Бимрадио». Привет Иннополису и СНТ Агат. Ага, все, спасибо. Большой привет СНТ Агату и Иннополису от Александра Карпачева, друзья. А теперь, чтобы не терять времени, давайте продолжим слушать песенки. Остальные приветы зачитаю чуть позже, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, я очень поощряю вашу сегодняшнюю активность. Давайте продолжим. Добрый вечер, Бим Радио. Хочу передать привет своей маме Джамиле Анваровне. Пожелать ей скорейшего выздоровления. Не болейте, люди, и мирного неба над головой, пишет Алексей Павлович. Согласен с вами, Алексей Павлович. Джамиле Анваровна, пожалуйста, выздоравливайте. Любимое радио, поздравь, пожалуйста, с днем рождения нашего Санечку, с юбилеем. Передай привет от всех сидящих за столом. Мы желаем ему всегда верить в себя и быть с собой. Мы тебя любим очень сильно, пишет Оксана Вячеславовна. Санечка, с юбилеем! Поздравляем тебя. И, ну, у тебя там замечательная компания, да, судя по всему. Надеюсь, хорошо отметите. Привет, Бимчик. Передаю привет нашей веселой компании в СНТ «Луч» и магазину «Рай рыбака», пишет нам Ружакова Нина. Я бы сейчас, конечно, на рыбалочку отправился. СНТ «Луч», большой привет, и «Рай рыбака» тоже. Может, как-нибудь заеду к вам за снастями, да? Так, переходим. Светлана Ежова пишет нам. Добрый вечер, Бим. Передаю привет моим любимкам, дочке Валерии, сыну Даниилу, мужу Руслану. Мы после огорода очень устали. И я вас прекрасно понимаю, Светлана. Большой привет вашим родным. Максим Пантелеев пишет. Привет, Бим. Сидим с любимой моей красавицей. Ага, город зеленого цвета. Вот она обрадуется от того, что вы про нее скажете. Ее зовут Наиля. Наиля, я более чем уверен, что вы красавица, и Максим Пантелеев меня ни капельки не обманывает. Песенку, к сожалению, уже поставить не сможем, но, надеюсь, вы это слышите. Угу. Единственное сообщение в Телеграме, кстати, пришло от Рафаэля. Здравствуйте, хочу передать огромный привет моим девчонкам, маме, которая на даче, любимой жене Лилии и младшей дочери Ралине, которая рядом со мной дома, и старшей дочери Илине, которая осталась в городе и не попробует вкусные купаты. Да ничего страшного, могу я вместо нее приехать. Я, кстати, голодный. Сейчас я их как раз жарю на мангале. Всех вас люблю, пишет Рафаэль. Девочки, Рафаэль передает, что вас очень сильно любит. Переходим дальше. Быстрее, бегом. Евгения пишет. Добрый вечер, обалденный Бим.

сегодня мы семья Соловьевых. Это я, муж Сашули, дочь Лизуни и племяшка Аленушка зажигаем на даче. Куражного нам вечера, куражного вам вечера. И также привет дочери Поличке, которая не с нами, а в городе. Очень ее не хватает. Всем бимчикам приятного вечера и прекрасному городу Казани. Спасибо большое, Евгений, за такие теплые слова. Так, также поздравления. Так, ник не знаю, здесь на нике обезьянки, которая скрывает личико, такие стикеры милые. Здравствуйте, семья Князевых и Кулаковых, старшие поздравляем с днем рождения Татьяну Кулакову, желаем здоровья, счастья, исполнения желаний, пусть все задуманное сбудется, любим, целуем и обнимаем. Вот так вот, все замечательно. Так, друзья, переходим к следующей песенке, Катин Крю, потом небольшая рекламка, и потом я к вам обязательно вернусь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вы сегодня были крайне активны. Мне до сих пор приходят сообщения. Давайте я сейчас начну читать, да? Александр пишет. Добрый вечер, Бим. Хочу передать привет 7-му классу гимназии 33 авиастроительного района города Казани, который отдыхает у костра и слушает Бим Радио. Большой вам привет от Александра, друзья, и хорошего времяпровождения. Надеюсь, вы с собой взяли гитарку. Возможно, я подъеду. Ну, по настроению. Присоединюсь к вам. А Рыжакова Нина мне написала: будем ждать вас в магазине Рай Рыбака. Пароль Бим Радио для скидки. А зачем я это вслух ты прочитал? Сейчас буду все приходить и говорить Бим Радио и с Настей со скидкой покупать. Ну, вы по голосу мне запомните, пожалуйста, Нина. Спасибо большое за скидочку, да. Так. Так. Ух ты, как много-то еще. Сейчас все прочитаем. Альбиночка пишет: добрый вечер, Глеб. А я хочу передать привет своему сыночку Радмиру. Он является вашим фанатом. Ух ты, всегда и везде вас слушает. А ему только 9 лет. Радмир, большой тебе привет, дружище, товарищ, мой друг. Я уверен, у тебя все будет замечательно. Пожалуйста, слушай нас. Очень приятно. Всегда очень приятно. И большой-большой вам привет. Спасибо большое вам, Альбиночка. Рустам Хазиев пишет: привет, Бим, и большой привет Казани. Он передает. Замечательно, отличные слова, Рустам. Поддерживаю. Илья пишет. Ух ты! Так, здесь целое стихотворение. Вот, Илья, к сожалению, я уже не успеваю его прочитать. У меня там еще есть приветы. Давайте одно террастишь. Любимое радио, привет, привет тебе спешит. Скоро лето наступит, радость сердца не зрит. В этот день всем постоянным друзьям славный привет передаю от всей души для вас и меня. Замечательные стихи, Илья, благодарю, благодарю. Александр пишет просто: Глеб, респект за смену. Вот, респект за смену, Александр, спасибо вам большое. Так, спасибо вам огромное, Бим Радио, очень приятно, вы самые лучшие. От Татьяны. Спасибо большое, Татьяна. Да, я старался, когда читал ваши поздравления. Так, ну все, вроде бы никого больше нету. А, Танюшке-печенюшке осталось. Да, вот, большой-большой привет. Привет, любимое радио, привет, любимой болталке. Денчику, Ксюшке, Наташке, Юлькам, Вильданычу, Светлане. Ух, целая компания. Рушение вообще всем, кто сейчас слышит. И еще привет моей любимой Танюшке-печенюшке. Замечательно. Это от Дмитрия, естественно. Привет, Танюшке-печенюшке. Ну что, друзья, у нас еще впереди осталось две песни, как раз под конец часа, которые и заполнили наше время. Да, это у нас Любэ и Принцесса. Больше времени нет, к сожалению. Я еще выйду с вами попрощаюсь, да, минут, наверное, через 5. Вот, а пока что приятного прослушивания и всем хорошего вечера, друзья.

Ну что, друзья, всем спасибо за вечер. Очень много приветов сегодня было. Порядка 35-40 сообщений я получил. Да, слава богу, все успел зачитать. У меня уже язык заплетается. Спасибо всем за такой вечер. Всем хорошего вечера желаю. Хорошенько отдохнуть. И погода замечательная. Обязательно прогуляйтесь. И чтоб покрепче спать. А теперь пока что «Мираж». Уже 10 вечера, друзья. Доброй ночи. Доброй ночи. Еще раз хорошего вечера. Глеб Низовский был с вами. До встречи.

Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: 18+.
2: Реклама на BIM-радио.
3: BIM-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I don't know.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Позиция номер один.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами песни солнечной Италии. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.

0: диско.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
2: 18+. Реклама на BIM-радио.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что BIM-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIM's Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
4: 0+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

июня. Ресторан «Мат...» Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.